0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: главный приз, контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
7: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний». Главный женский. 16+.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
13: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. А-а-а. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
1: Ага, давай.
0: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наша шоколада. Опять совпало.
0: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
0: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
3: на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Зимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступления артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Слушай.
2: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
10: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: 5 лет с вами.
1: Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел.
6: Не входит.
7: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
9: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
13: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
4: Покупки нужные. Полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
7: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
10: 12+.
11: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
12: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Моя игра. Моя игра. Это вот это.

0: реклама. Пора переезжать.
1: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
0: Ключи уже в этом году.
1: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
0: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
9: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
10: Новое — это вот

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
2: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура! Едем в чудо!
7: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
8: Термаленд. ТРЦ Комсомол. Первый этаж.
9: Информация о организации акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
10: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
11: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
13: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
13: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
14: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
13: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
17: Даже 36
18: Новое. Это

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио. Юрадио.ру.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему в

0: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама. Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Пора переезжать.
7: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
8: Ключи уже в этом году.
7: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
8: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.

Нове радио. Юрадио.ру. 11 утра в Красноярске. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: На позиции. Привет, ребята. Еле успел бутербродик вточить перед тем, как сказать 7 утра. Так, ну чё? Мы уже вообще пипец отчалили, конечно, от этого берега. Уже 4 июня, уже лето что-то набрало обороты. У вас там хоть отпуск планируется или что? Или так и будете работать всю дорогу, постоянно пытаясь заработать на что там? На космодром свой собственный на заднем дворе. Ну ладно, это, может быть, мы потом выясним. Так, 4 июня все понятно, четверг все понятно. В целом, больше-то информации-то никакой нет. Хороший день, ну, по крайней мере, в Москве. Надеюсь, в вашем городе тоже не минус 15. Нет снега, ничего вот этого лишнего, без которого и так тошно. Вот, надеюсь, у вас по возможности вода есть. Теплая, горячая. Вон, в Питере я слышал ради... как там формулировка? Ради безопасности и комфорта петербуржцев и гостей питерского экономического форума типа приостановили гидравлические испытания. Типа вот пока форум есть и вода есть. Везет вам, конечно, в Санкт-Петербурге. Всегда бы так. Может быть, попросить, чтобы форум растянули навсегда, чтобы вода была. Но это в идеальном мире. Так, ну ничего, сейчас как... испытают у нас все вот эти трубы гидравлическим способом, как они будут работать верой и правдой до следующего лета. Все будет хорошо. Мандалы захотелось, знаете.

эпоха, конечно. Раньше помню, все там в соцсетях, а где там второй опоздал, ля-ля-ля, где что, почему второго нет. Сейчас уже никто не спрашивает. Привыкли. Ко всему мы привыкаем, конечно. Да и я попривык потихонечку. Но у человека непростой период, много работы навалилось, поэтому на все работы не хватает сил. Но ничего, подождем, пока вот вторую подряд песню иностранную.

0: ребята, давно не слышались. Это я.
1: А, кстати говоря, вот интересно, нас же слушают не только в России, а вот в других странах, вот там где-нибудь, в Калифорнии же тоже там где-нибудь, я не знаю, в Азии, там, в Южной Корее, знаю, нас слушают. Вы, вас там тоже воду отключают? Или вы это самое, живете там в идеальном мире?
2: Прости, Кирилл, да что-то
1: прости,
2: я
1: Россия.
2: Задержался.
1: У меня друг был, он когда выбрасывал, ну, давно было, когда выбрасывал какой-нибудь фантик там на землю, вообще осуждаю там. Ну,
2: да,
1: или
2: но это отвратительно.
1: Он говорит... Он всегда говорил, прости, Россия. И он всегда нам говорит, типа, вот если так сказать, то в ад не попадешь.
2: Чтоб мусорить на земле русской.
1: Вот. Осуждение максимального масштаба. Обратил внимание, что сейчас меньше стали люди. Мы практически вообще не мусорят. Я не видел, что кто-то шел.
2: Просто убирают быстро.
1: А, да? А, ну это в Москве. В Москве как-то фантик не долетает.
2: Не успевает, там ловят его в полете.
1: Да, асфальдо.
2: А что ты говорил, у тебя воду включили?
1: Нет, у меня быстро включили на полтора, как правильно, на полтора сутков. На полтора дня раньше.
2: А у меня наоборот.
1: До сих...
2: Написано было по третье число, что предполагает, типа, что третьего включат уже. Mm-hmm. А в итоге, как оказалось, по третье включительно, там, третьего, да там, только ночью там будут, там, прогревать эту штуку, то есть включат четвертого. Ну, короче, начинается вот эта демагогия.
1: А с какого числа ты уже без воды получаешь?
2: Да я уже не помню, по-моему, с детства.
1: С детства выключительно, по третье включительно.
2: Да, так что вчера не было воды. Я уже думал, ну все, помоюсь. Ванну наберу даже. И никакой воды не было. Так что, ну, сегодня. А сегодня они скажут, да у нас там что-то ничего не прогрелось, там сорямба, ну, не получилось, не фартануло, пацан к успеху шел.
1: Ну ладно, а ты не привык еще это самое там холодненькое не намываешь?
2: Да я мылся-то под этим, под ковшечком. Ну не привык. Как к такому привыкнуть вообще? Я что, в Москву переезжал, чтобы под ковшечком?
1: Чтобы терпеть здесь какие-то минимальные неудобства. Вы
2: да,
1: чё?
2: Ну кстати говоря, вроде как вот мы так все говорим, и даже в Москве-Сити воду отключают планово, так что.
1: Представляешь, ты какой-нибудь миллиардер купил себе там апарты, вот эти вот 100-метровые с панорамным видом.
2: И моешься под ковшечком.
1: Моешься под ковшечком, и у тебя еще и эти, как это, форточки не открываются.
2: Да.
1: То есть не покурить форточку. Вот это.
2: Нет. Балкона нет, ужас вообще.
1: Да, а где вы
2: лыжи храните?
1: Лыжи, резину зимнюю. Угу. Вы где там в своей Москве-Сити-то храните? Вы как там живете? Просто жалко стало.
2: А я знаю, где все они хранят. Где? В новых ЖК же тоже всяких балконов нету.
1: Да.
2: Там есть кладовки.
1: А, бытовки, кладовки.
2: В этих, как его?
1: Они где находятся?
2: На парковке подземной. Там всегда. Арендую кладовку, и ты вот, чтобы похоронить свои шины, где-то еще там... 10 тысяч в месяц платишь просто за кладовку.
1: Угу. Совсем с ума посходили.
2: Да вообще.
1: Ну что, нормально все, жив-здоров.
2: Да спать охота.
1: Спать охота, а что
2: случилось? Вот сейчас ехал утром и подумал, вот мы завтра едем в Липецк. Угу. На сидячем поезде, что бизнес-класс называется.
1: Да.
2: А почему мы не поехали в купе, там же можно поспать?
1: Да, хороший. Ну, хороший вопрос. Но имеется в виду, что ты приедешь домой, быстренько поспишь и поедешь на вокзал. Там же есть время.
2: А потом еще в поезде можно было бы. А так мы будем просто 6 часов типа сидеть.
1: Ну, 5. Ну, нет, ты откинешься чуть-чуть, там комфорт.
2: Да, откинуться я успею.
1: Откинуться. Но до этого момента мы послушаем Нюшу, конечно же. До того момента, как откинемся. Это новое радио. Супер хиты, супер новинки.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Да уж.
3: Тут просто искал что-то, о чем поговорить.
2: И, давай.
3: Инфа, что типа каждый год в мире в среднем 12 детей отдают в роддомах не тем родителям.
2: Реально?
3: Но потом полез разбираться. Написано, что никто никогда не проверял это. И вся эта неподтвержденная информация. 12 детей в год. Но так или иначе, даже если это вранье высосано из пальца, ведь нет дыма без огня.
2: Да.
3: И возможно...
2: Возможно, даже ты.
4: Так 12 это мало же.
3: Ну, мало, да. Но, тем не менее, вероятность не равна нулю. Возможно, даже я.
2: Ну,
3: на
2: да.
3: самом деле не мамин сыночек.
4: Нет, это
3: и
4: мамин сыночек.
3: Не папкин бродяга.
4: Это мамин сыночек, это 100%.
3: С одной стороны, да, но не той мамы.
2: Ну...
3: Кто знает? А как вот... Ты
4: для
3: вот,
4: тебя
3: ты
4: это
3: вот...
4: будет проблемой?
3: Да уже нет, как-то... Ну, уже вот, как-то свыклись,
2: конечно.
3: Прижились, так уже что... притерлись там
2: конечно.
3: За эти годы. Нет, а у тебя есть вот какие-то доказательства вот такие неоспоримые, что ты вот из той семьи?
2: Ну, можно тест ДНК сделать.
3: Нет, вот если так вот, без тестов, есть что-то там? Типа, ну ты похож на отца, например, своего?
2: Нет, у меня были всегда предположения, что я, скорее всего, из семьи миллиардеров каких-то,
3: ага.
2: да.
3: Но по ошибке в роддоме
2: да,
3: вас перепутали.
2: Да, по ошибке. Но сейчас уже реально что сделаешь?
3: Сейчас уже, да.
2: Да.
3: Коней на переправе менять.
2: Угу.
3: Не, ну там, допустим, где-нибудь родимое пятно, там, как у бати. Я не знаю, там, или там черты лица.
2: Лицо черта,
3: да, конечно.
2: Да. Да нет, да я вроде похож.
3: Вроде похож.
2: Ну, вроде похож.
3: Дети же похожи там, ну, по голосу там отдаленно.
2: Ну, да.
3: Да?
2: Не, ну, это всегда...
3: Твой ходит в кепке, например?
2: Да нет.
3: Любит рэп?
2: Ну, нет.
3: Ну, все, плохие новости.
2: Нет, ну, бабушке звонишь, она говорит, привет, Вовочка, ой, Тёмочка.
3: Тогда ладно.
2: Так что
3: бабушки,
2: тогда,
3: они все такие.
2: Да, они-то, у них чуйка есть какая-то, присутствует, так что...
3: У вас тоже такие
2: у
3: бабушки?
2: Нас фамилия одинаковая.
3: А, ну это все тогда.
2: Ну да, точно, тогда да. Ну а у тебя? Ты на маму не похож вообще.
3: Не, на маму я не похож абсолютно. Но вот бабушка такая же у меня была. Игорек, тфу, Кирюш, ой, тфу, Игорек, Кирюш, тфу, вот это вот было, да.
2: Ой, тфу, Марина,
3: ой. Валентин Сергеевич, ой.
2: Ой, тфу, до свидания.
3: Всего доброго. До свидания и вам, дорогие друзья. Но разлука будет недолгой. Сейчас послушаем рекламу.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
11: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
12: Турецкие выходные возвращаются.
13: Я вижу тебя наяву или сплю.
14: Стой, иначе выстрелю.
12: Все совпадения не случайны.
15: Кольцо найдет твоего суженого.
16: Вы не это ищете?
15: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
12: Все жизни связаны.
16: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: «Ночная сказка» с 12 июня в 11.00. «Домашний», «Главный женский», 16+.
16: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
17: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так.
2: Да, здравствуйте.
1: Получается, вот все, эфир получается.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, в это время приблизительно есть какая-то дележка воспоминаниями о вчерашнем дне. Вот давай, вот что ты помнишь?
2: Сегодня четверг.
1: Так, это сегодня-то понятно.
2: Сегодня четверг, и у меня наблюдение в какой-то момент появилось. У нас есть вечернее шоу «Эвиленд», там разговоры по душам у ребят, какие-то песни интересные. Ну, в общем, такое вот приятное, приятное шоу.
1: Что
2: и у них
1: случилось?
2: Есть рубрика, которая называется «Токсичный четверг». Я просто вспомнил, что у меня на студии тоже была рубрика, которая, ну, не токсичная, а хейтверк называлась. Я предполагаю, что из этой рубрики ноги токсичный четверг и выросли. Ну, я так думаю. Я спросил у ребят, в чем суть рубрики «Токсичный четверг». Оказалось, что типа в этот день они могут там в чате негативно высказываться на все, что произошло за неделю у них в жизни. Типа, вот у меня начальник козел, там у меня там это не получилось. Ну и выплеснуть, дать волю эмоциям. А у меня рубрика «Хейтверг» заключалась в том, то, что я час разрешал обо мне любые гадости писать. Вот насколько название примерно одно, а насколько разный подход. Типа у них, ну давайте бомбите на все, что... И я такой, ну давайте, час, короче, я целый, вас не баню просто за любые оскорбления меня. И там, конечно, просто... поносили так жестко.
1: Ну, понятно, что урод, козел, дебил, дурак — это все оскорбления. Но они не цепляют. А были ли такие, которые действительно вот засели в душу? Люди же некоторые умеют.
2: Да, я банил за них сразу.
1: Да? Люди же умеют, знаешь, попасть в точку.
2: Я не знаю, я не помню, честно говоря. Это было уже сколько лет, 5 назад.
1: Да не помнишь, потому что пелена слез там тебе мешала читать эти комментарии.
2: Не, ну там, конечно, в основном, типа, твоя мамаша, там, ну вот это вот все.
1: Да это все так, это не имеет отношения.
2: Я понимаю, но ты представляешь, какой это был диссонанс для людей. Ты заходишь в чат, это сейчас уже все привыкли к этому более-менее, что такое можно. А раньше тебе говорят, ведущий, я не буду банить. И все такие, да, понятно, потому что мы с твоей мамашей вчера. И все, и это, ну, типа, прокатывало, окей.
1: Ну, так что... такую мы тоже пробовали делать здесь, в 1 плюс 1, на новом радио.
2: Да, я помню, лучше, кстати, Кирюшка-свинюшка.
1: Неплохо получилось, одно из самых смешнейших видео вообще за всю историю.
2: Это вообще, да.
1: Видео, поднимающее настроение.
2: Кирюшка, не хочу.
1: Свистушка.
2: Свистушка, да, и там жирный урод, умри от всего.
1: Да.
2: Это было смешно.
1: Не, ну если вам легче от этого, то...
2: Пожалуйста. Да не, но...
1: Мы же что, мы для чего вот здесь сидим? Чтобы как-то люди сбросили вот негатив.
2: Не, я ради денег.
1: Ты ради бабла, да?
2: Ну, конечно.
1: Ну, не, ну ради бабла тоже.
2: Ну, конечно, ну нет, ну это первоочередное. Вот мне сегодня за хату платить, и я не думаю то, что я бы вот сидел бы здесь не ради бабла, допустим, и мне хозяин такой пишет, говорит... Надо сегодня платить за квартиру. А я такой, денег нет, но вот есть такое. И скидываю ему скрины, как меня обзывают.
1: Да.
2: Просто.
1: Или ему предложить твоему арендодателю.
2: Да, можете меня пообзывать как угодно.
1: Давайте
2: час.
1: Сейчас вот здесь в мессенджере Макс.
2: Да.
1: Прямо напишите, что вы обо мне думаете.
2: Да, можете меня час пообзывать. А потом такой, слушайте, там стиралку еще поменять. Ну, час 15, давайте. 15 минут еще накинем сверху.
1: А у тебя такой коммуникабельный, который идет на уступки, там, если, допустим, что-то в квартире нужно там,
2: а пока
1: заменить.
2: Не, да, пока еще не было такого этого. Но он сказал, там квартира была, она абсолютно новая, то есть в ней никто не жил до этого, ЖК там только достроили, ремонт от застройщика, и вот он раз в год только приходит проверить, все ли
1: что
2: нормально.
1: На месте ли стены просто, грубо говоря.
2: Да, он приходит, а там каждый раз, знаешь, вырастает какая-нибудь новая полка с обувью до потолка или что-то. Он приходит, я говорю, ну это все не прикручено, оно так просто приклеено. Он говорит, и вы это все носите? Я говорю, ну да, он такой, а, ну ладно. И уходит. Ну, типа, не, мы подписываем новый договор с ним, потому что у нас все официально.
1: Он,
2: и он мне каждый раз скидывает чек, что он налоги платит. То есть вот настолько. И вот сейчас как раз в августе новый договор будет перезаключать. Я хочу сказать, что стиралка там уже подразмоталась. Ну, она, знаешь, она сильно громко отжимает. Ну, когда я говорю сильно громко, я имею в виду, что...
1: Да, в моей юности отжимали тихо обычно.
2: Ну да. Сильно громко отжимает. Это вот представьте себе, вот когда сваи долбят вот в землю. Вот такой звук примерно. И что с ним делать, я не знаю. А какие-то, если... Почему... Мне не нужно было что-то ему писать, потому что что-то что-то ломалось, я сам чинил просто, и все, то есть это
1: а
2: не проблема.
1: А стиралку пока не можешь, да?
2: Ну, я
1: совладать не можешь.
2: Там фильтр чистить там или что-то, это я делал, это несложно, а вот как победить, что она, ну, там барабан размотался, это я уже не знаю. Это же ее там надо переворачивать как-то там, что-то, ну, нет, я даже...
1: Ну, ладно. Дай бог, чтобы твоя стиралка подольше прослужила.
2: Да нет, надо просто...
1: Ну, ты, конечно, не стираешь, потому что постоянно.
2: Ну, да.
1: Естественно, будет ломаться потихонечку.
2: Столько одежды.

0: Люблю этих ребят, честно говоря. Вот сколько им ни говори, сколько они... Вот, уже раз у нас были, и Артем им там... У вас там в группе 20 лет до 100. Там и песни у вас, и, да, сами, да, да. И сами вы. Сидят, что-то хохочут, хихикают. Да, в ответ, да, накидывают. Ну, так, абсолютно. Такие легкие. Иной раз придут, о, я... Песню написал, да. Думаешь, ничего себе, прям песню, да. Ого.
1: И ребята, у которых песен там уже.
0: Да, и хитов, между прочим.
1: Больше только альбомов у группы «Рок Острова», как выяснилось.
0: Да, я, кстати, полез в энциклопедию, значит, смотреть, почему-то захотелось. Сколько там, каков послужной список у группы «Рок Острова», ну, у них же одна песня.
1: Сколько, 40 альбомов там было?
0: Да, мне не хватило пальцев вообще на всех руках и ногах, и даже Артему пришлось попросить его пальцы использовать.
1: А у меня 21 палец. Ну, так говорили раньше.
0: Да, кстати.
1: Да.
0: Вот за такими шутками приходите к нам.
1: Зубами бывают промежутками.
0: Еще одно слово, и ту в зубного.
1: Да. А еще, знаешь, как раньше говорили?
0: Как?
1: Скажи подвал.
0: Подвал.
1: Ну, тебя скелет поцеловал.
0: Да жестко.
1: Ну, да.
0: Ну, скажи клей.
1: Новый клей.
0: Ну ладно, просто клей.
1: Ну ты главное печка не говори. Потому что...
0: Печка?
1: Да.
0: Ну печка.
1: Ну не, ну там...
0: Там нельзя, да?
1: Нельзя.
0: Как в истории с 300?
1: Ну нет, ну печка, оно просто, смотри, вот скелет поцеловал, это близко к реальности. Такое могло быть.
0: Ну, было дело, да.
1: Баночку соплей выпить, такое тоже. Но у тебя же мама не из Узбекистана, поэтому что уж тут печка.
0: А, я, да, кстати, не так и не помню. Ну ладно.
1: Ну печка не знаешь?
0: Не
1: ну, там
0: знаю.
1: Была печка, твоя мать узбечка.
0: А, ну ладно.
1: Забыл, что ли? Или
0: тогда это... не подходит, получается.
1: Еще было папа начальник туалета. Это было хоть?
0: Нет, такого
1: тоже не было.
0: Тоже не было.
1: А как еще было? Подожди, не было, папа начальник туалета.
0: У меня был дай телефон позвонить. Вот что у меня было.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru. от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
18: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: Ну, спасибо, что напомнили вот эти вот детские приколы, типа «Скажи, оса, хватит тебя за волоса». Такое действительно было. Оказывается, там еще было «Скажи, унитаз, твой папаня водолаз».
1: Ну, подожди, «Оса, хватит тебя за волоса» — это как-то лайтовенько слишком после папаня.
0: Ну, там еще было «Скажи, птичка, хватит тебя за...»
1: Личика.
0: «За личика». Да. Может быть, вы еще какие-то подобные присказки помните? Напишите.
1: Да, напишите, пожалуйста.
0: Хотите прикол? Посмеяться.
1: Ну вот, да, скажи, ракета твоя, твой папа начальник туалета.
0: Был.
1: Скажи, банка, твоя мама цыганка. Такое было тоже.
0: Что еще нужно было в детстве сказать, чтобы узнать что-то новое? Напишите, вдруг вы помните. А вообще-то бабушка — это имба, согласитесь.
1: Да.

0: Целуем все кости ее старика. Как с вами, девчонки, кайфово.
1: Так, ну, из того, что вы написали, что понравилось, да. Ну, конечно же, скажи май, я, ну, ты поймай, это да. Я не знал, спасибо. Да. Ну, вот, Артем, давай, пожалуйста, геополитическую.
2: Это смешно. Ну, тут это совсем жестко.
1: Жестко?
2: Скажи коварство, твоего независимое государство. Ну, это куда уже?
1: Ну, это вы, да.
2: Ну, вот я тут открыл тоже, вспоминали, значит, в интернете. Ну, в основном что-то тут про папу, про бабушку и про маму, в основном. Ну, вот есть лайтовые, скажи, а Аврора. Снимай трусы без разговора.
1: О, ну так, так, дай папироску, или, у тебя трусы в полоску.
2: Да, или вот скажи 200.
1: 200.
2: Снимай трусы, иди к невесте.
1: Как будто что-то такое было, да. Оса, цап тебя за волоса.
2: Ну вот это вот такое, скажи кирпич.
1: Кирпич.
2: Твой папа бич.
1: В смысле?
2: Не знаю. Ну, тут вот такие еще, типа, скажи май.
1: Май. А, это уже был. Я уже
2: Ты уже читал? Ты поймай.
1: Так, муха цап тебя за ухо. Так.
2: Скажи, подушка, твоя мать лягушка. Скажи, помидор, твоя бабушка боксер.
1: Ну, это не такое уж унизительное.
2: Скажи, скорая твоя мама голая. Смотрите, видите, с детства шутки про мать были в основном. Ну, какие-то... Скажи, ЗИЛ, твой папа попой тормозил. Ну, скажи, полотенце, твоя мама любит немца.
1: Ну, не знаю.
2: Вообще. Ну, короче, видите, ну, я вам скажу, так, львиная доля тут про маму или про папу все равно.
1: Ну, потому что самое дорогое в жизни ребенка?
2: Деньги.
1: Да. И мать.
2: Но...
1: А деньги и мать, они всегда были неразрывно связаны.
2: Деньги были всегда неразрывно связаны. Да? Мама и деньги были всегда неразрывно связаны в том случае,
1: что бабушка их давала.
2: Что тебе бабушка их давала, а мама говорила, ну тебе сминку надо купить, как раз к школе готовиться, и забирались у тебя эти деньги. Поэтому как-то с детства нас, мужиков, приучали, что от женщин деньги-то лучше прятать, честно говоря. Потому что сразу какие-то расходы, ну ты хотел там все наушники, батарейки в плеере поменять. А вот это вот начиналось. Ну, нам надо купить туалетную бумагу. Вот это сейчас. Ребенку нужно питание. Ты такой, какой у меня аккумуляторы нужны?
1: Да, для ребенка нет таких категорий. У него все всегда есть. И питание, и в смысле, сейчас на это деньги надо тратить.
2: Это причем интересно еще. Мне иногда попадаются видео, где типа ребенку предлагают выбор, что подарить тебе на 18 лет. И там, типа, знаешь, на выбор. Два варианта в основном. Типа, какое-то лего крутое или двухкомнатная квартира. И все, конечно, там лего выбирают, вот что-то такое. Никто никогда не выбирает квартиру. Спрашивают, почему ты не выбрал? Он говорит, ну, квартира же у меня и так есть. И все.
1: И только через 20 лет он поймет, что надо было выбирать на самом деле.
2: И будет со слезами собирать эти лего, потому что родители принципиальные. Они такие, сынок, вот, как ты хотел, Star Wars.
1: Да, как тот мальчик, который просил родителей подушку, а ему подарили велик. И он всю ночь проплакал в педали.
2: Потому что сидушка без седла.
1: Да.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
8: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура, едем в чудо!
11: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
12: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
13: Информация о организаторе акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум.
2: Здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, нового радио, суперхиты и суперновинки на базе. Мы с Кириллом грустим, потому что у нас закончилось сотрудничество с компанией, которая привозит нам еду. Ну, честно сказать, у меня это сильно долго продолжалось, почти даже 2 года, наверное.
3: Да,
2: у Кирилла год где-то.
3: Ушла эпоха, ровно год, да, было удобно с утречка не париться ни о чем, просто взял кошел. И у тебя уже еда какая-то. Mm-hmm. Мы неприхотливые с Артемом.
2: Днем,
3: вообще...
2: вечером можно как-то и готовить. Ну, конечно, не сильно хотелось, но это как-то более-менее можно. Там что-то себе на 2-3 дня приготовить. Но вот завтраками что делать, да, конечно, сильно не ясно теперь.
3: А я старался весь год. Я там использовал фрилансера Димона, чтобы мне помогал смешные фотки делать, смешно их обрабатывать.
2: Да.
3: Корпел над
2: текстом.
3: Я-то
2: за 2 года вообще уже стал... прижился, там все уже чуть что, но там, конечно, уже выстраивается очередь из новых компаний, которые готовы нас кормить.
3: Да, но тем не менее есть местечко для вашей.
2: Если у вас есть какие-то предложения, вы можете написать, если у вас какой-то сервис доставки еды, вот этой вот, который питание там многоразовое.
3: У Артема всегда были стильные фотографии, в этом он профессионал, в отличие от меня. Мне нужен дополнительный человек, чтобы сфоткать меня там, да, чтобы там с нескольких ракурсов, все такое. Я там, ко мне все время предъявляли требования различные. Там, я там что-нибудь это сфоткаюсь, там прикольно. И говорят, хорошо, но смотри, можешь еще там добавить 2 корзиночки там с едой, там это. Артем один раз рассказывает, я просто шел на мусорку, сфоткался, да и все.
2: Ну, я просто...
3: Сразу приняли.
2: У меня всегда, 0 правок было, но потому что я как-то умудряюсь всегда какие-то ракурсы крутые ловить, что...
3: Да, шел на мусорку, просто сфоткал коробку с едой и кроссовки свои, и все. Вот нормально, а я там что-то экспозицию выставил.
2: Потому что там фотография такая была в олдскульном стиле, конечно.
3: Конечно, конечно.
2: Так что там, конечно, сейчас очередь просто, все предлагают.
3: Да, там вообще...
2: Говорят, мы готовы теперь гоу с нами сотрудничать. Но если, может, у вас есть какое-то крутое предложение тоже, и вы готовы там завтраки какие-то, обеды и ужины, там же обычно питание.
3: Полдник, там второй завтрак.
2: Там же питание обычно там 4-5 в день. Вот такое, сервис доставки еды это называется. Так что, если что, рассмотрим обязательно там...
3: Давай.
2: Стильные фотки.
3: Давай.
2: Потом Кирилл там тоже, нейросети, Диман. Смотрите, покорми таких крутых типов, как мы. У нас-то эта еда, она так или иначе светится, она всегда с нами. То есть это...
3: Конечно, как и охваты.
4: Про охваты скажи, что много подписчиков.
2: Там сейчас не поделишься охватами. Ты видел, там все упало охват.
4: Тихо, ты не палишь. Твой.
2: Охваты нормальные.
3: Нормальные.
2: В условиях того, что происходит. Соцсети, непонятно сейчас где вообще и что, охваты нормальные, то есть есть, реально. Нету такого, что...
3: Да,
2: пишите, там разберемся.
3: Можно просто банальное добавить в конце. Пожалуйста.
2: Это ты уже, это твой прием.
3: Пожалуйста.
2: Да, пожалуйста. Какой-нибудь, я не знаю, может быть, сервис.
3: Да любой.
2: Да просто уже сильно привычно, вот в чем дело. Реально, завтраками вообще непонятно, что делать. Сосиски тратить. На сосиски, это тоже не, там, сосиски в тесте сейчас нормальные стоят уже, извините меня.
3: Тут Артем покупает внизу, там что-то по 115 рублей.
2: Я говорю, 4 сосиски берут, 5-хатка.
3: Капец.
2: Так просто йогурт еще был.
3: Теперь я... Теперь берегись, КБ. Я скуплю все сосисонные вообще, которые у нас только
2: есть. Ты там сосиски покупаешь?
3: У меня ближе всего он к дому, сосиски и все это.
2: Какие-то, я не знаю.
3: Я люблю сосиски, не каждый же.
2: Или что-то.
3: Давай.
2: Вы пишите, там разберемся. Там сейчас очередь, я говорю. Там мишленовские лучшие повара.
3: Мы сейчас на работу ехали, толпа людей с предложениями.
2: Конечно, с коробочками с этими стоят.
3: стоят.
5: Еле пробрались просто.
3: Да, там вот так вот я, получается, вышел из такси, там вот эти люди с коробочками подбегают, достают там вот такая еда вот на таком железном подносе, они вот так крышку поднимают, ага. И я вот иду пока до входа, да, выбираю, что мне больше нравится. Но все равно рассмотрим, конечно, мы такие люди-то мобильные, коммуникабельные.
5: Ну, вроде бы сделали все, что могли, Артём.
3: Да.
5: Это новое радио.

0: один плюс один.
1: Капец, меня недавно перечислили деньги за маленькое мероприятие, да. Там, ввиду летом. Хотели как лучше и перечислили без моего ведома мне всю сумму гонорара заранее, а мероприятие только через месяц. Я так расстроился, жесть.
2: Почему?
1: Потому что я ненавижу, ну, это чувство, когда ты приходишь работать, ты там работаешь...
2: А еще... ты деньги потратил
1: а
2: уже.
1: А тебе, ты бесплатно,
2: ощущение, что да, ты, по сути, бесплатно
1: работаешь. А я же уже в этот сундучок отнес... Вот, да. И что, и не написать, не, странно наезжать на людей, которые хотели сделать
2: получше
1: тебе приятно и заплатили заранее. Вы что, охренели, блин?
2: Сильно, сильно приятнее, когда заплатить? Сразу после мероприятия
1: конечно,
2: приходят.
1: Конечно, да, вообще. Типа закончили, ребят, сейчас все это. Либо там, ну хотя бы через несколько дней. И все, теперь да. Расстроюсь, мне бесплатно работать.
2: Бесплатно, ну хочешь мне отдай.
1: Да не, я, наверное, что-то придумаю там.
2: Ладно,
1: что-нибудь
2: придумай.
1: Там как-нибудь это самое разберусь.
2: Хотел новость рассказать смешную. Сейчас же экономический форум проводится, куда съезжаются со всего мира, понятно, там, как обычно. И там, значит, видимо, какая-то барная зона была, кофейня какая-то, или, ну, что-то можно заказать. И, значит, вот меню, висит огромное меню на стене. Я просто название поназываю того, что там можно заказать вот в этом баре. Ну, написано, что это на экономическом форуме. Я вот за что купил, за то продал. Кофе эспрессо без прессы. Кофе Ормузский пролив, фильтр кофе с крышкой.
1: Так.
2: Ну, типа, фильтр кофе, Ормузский пролив, панчлайн, понял? Ванильный Эммануэль, зачеркнуто, Раф. И Макрон нарисован. Эммануэль зачеркнуто. Кофе «Закат Европы», «Бамбл Экстра Драй». «Закат Европы» называется. Потом «Американо Дерзкий», «Капут Чино».
1: Понятно.
2: И написано «Латвия Вия», зачеркнуто «Латте». «Последняя капля». Написано. Внизу еще пояснение каждому напитку. Латвия, зачеркнуто, латте, последняя капля. Дальше идет. Это еще не все. Это еще не все. Ну, чай здесь обычно. Вода. Два вида воды. Вода по-европейски без газа. И вода Северный поток 3 с газом.
1: Ну, смешно.
2: Потом. Коктейли. Маргарита, Апероль Мерц, Лонг Эпштейн Айленд. И напиток, значит, вот еще снеки. Зеленые яблоки, прямой эфир. Орешник. Классические орешки со сгущенкой. Потом печенье с предсказаниями Жириновского. И шоколад, темный шоколад «Горькая правда». Вот печенье, это, конечно,
1: печенье.
2: С предсказаниями Жириновского.
1: Блин, ты ничего же не процитируешь.
2: Ну, честно говоря, за креатив-то 5 баллов.
1: Ну, они прям очень старались, видно, что все креативная команда.
2: Я вот как человек, который, ну и Кирилл тоже, специализируется так или иначе на каких-то панчлайнах, интересные были в том числе. То есть, как обычно, когда пытаются такое сделать, это выглядит и звучит там где-то кринжовенько. А тут хорошие были.
1: Ну, как-то все равно это сложно. Как геополитические приколы.
2: Ну, это экономический форум.
1: Ну, я понимаю, да. Для народа туда... было бы просто там эспрессо, шмеспрессо, там, ванильный Раф. Раф.
2: Кирилл, туда вот люди, которые вот, которым понятно будет из народа,
1: Яв,
2: они туда не приходят.
1: Да, согласен, да.
2: Они вот эти вот, которые танцпол везде, они там, они подвозят людей, которые туда приходят, но сами не заходят.
1: Да, но ты тоже работал на таких мероприятиях, и я много раз, когда заказчик говорит, очень серьезные, это какие очень серьезные сегодня люди.

0: люди будут mm-hmm. аккуратнее в выражениях, все очень высокопоставленные там. И всегда, вот поверьте моему опыту 20-летнему, после второй рюмки все высокопоставленные, перед которыми надо фильтровать разговоры, превращаются в самих себя настоящих.
1: Да.
0: И уравниваются, несмотря на то, что они в костюме там, с самыми простыми людьми. Mm-hmm. Все вот это вот. Все мы родом из Череповца, из Липецка,
1: они,
0: из
1: они Магадана. Они уравниваются с самыми простыми людьми, но ты как ведущий, теперь если ему в голову придет, чтобы ты станцевал чечетку, ты станцуешь ее.
0: Да за бабки я не только чечетку станцую.
1: Нет, тебе уже заплатили, это просто...
0: Ну, есть такое, да. Ну, просто не надо вот... Все мы вот родом из детства, из народа. Все мы всем... И, а алкоголь очень... Как бы, выявляет вот эти все наши внутренние тайны.
1: А я из Питера,
0: кстати. Ты из Питера. Ну, кроме тебя, ты, да, ты голубой
1: край. Санкт-Петербург, да.
0: Санкт-Петербург. Город на Неве, культурная столица.
1: Санкт-Петербург, сколько столиц это было вообще Российской империи в том числе.
0: Да, конечно, конечно.
1: Такой, ну, вот мы вот...
0: Ну, вы там держитесь там.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Держитесь, богемы там, да, такие там.
1: Да.
0: Ростропович, вот, Мстислав там,
1: единственное,
0: да?
1: Что вот меня пугает, что...
0: Валерий Гергиев, все это друзья Артема.
1: Я вот все до этого... Да, вот...
0: Все,
1: да,
0: они, все, да. Элита.
1: Конечно. Меня пугает, что вот, говорит, все говорят, глобальное потепление, ледники тают. Я такой, ну и тают, и что? А потом мне объясняют, ну так прибрежные города же под воду уйдут. Я такой, и что, Питер? Они говорят, и Питер. Я такой, о, не нравится глобальное потепление, уже все. Так что давайте-ка там как-то постройте вокруг этого ледника какой-то там, я не знаю, дамбу или что-то.
0: А что ты, если так любишь что-то... Питер, чё ж ты там не живешь?
1: А ты, если так любишь Липецк, чё ж ты там не живешь? Не, ну, это не такой пример, я согласен.
0: Я там бываю треть года вообще.
1: Ну, просто, а что в Питере? Работа здесь.
0: Ну, так просто, если бы там был офис, то ты бы там работал.
1: Не, я-то, видишь, я же в Москве случайно оказался. Я, это, ну, типа, ты переезжал в Москву осознанно. Я в Москву, как я в Москве оказался, я на вахту сюда приехал. Я работал здесь просто на стройке. А потом как-то что-то тык-мык уже здесь с какими-то знакомствами начал обрастать и остался просто.
0: Да, вот тысячи...
1: У меня не было цели переехать в Москву.
0: Десятки тысяч ребят мечтают работать в СМИ, в частности, на радио. Ходят там на занятия в разные школы, школы радио. И Артем также. Я что-то на вахту приехал, тык-пык, тык-мык. И, пожалуйста,
1: да, я вчера...
0: 7 лет уже ведет утреннее шоу.
1: Я вчера с артистом, с Надаром Реви общался, который с Сократом приходил. И он на полном серьезе спрашивает, а ты где-то учился, типа, ведущим? Ну, типа, вот это как-то, ну, намекая на профессионализм. Угу. А, я говорю, да нет, я вообще просто, типа, он говорит, что это от природы? Я говорю, ну, такой себе, конечно, скилл, честно говоря. Природа могла бы чем-нибудь побольше наградить. Хотя другой наградой природы я тоже не жалуюсь.
0: Какой?
1: Интеллект.
0: Все, слава богу, выяснил.

0: Реклама.
1: Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: www.radio.ru. Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Это я, Кирюшка Прикалинин, а рядом со мной Артемка Селиванов. Блин, а твоя фамилия не обшучивается.
2: Ну да.
1: Она вот Артем Селиванов и все.
2: Да.
1: И вот ничего не сделаешь.
2: Да, а твоя как обшучивается?
1: Прикалинин.
2: Ну. Нет, твоя.
1: А, Прикалинин.
3: А 4 июня, четверг, дорогие друзья.
2: Почему ты каждый раз это...
1: Почему ты каждый раз? Ну что, тема какая-то будет. Какая-то тема будет сегодня.
2: Ты так хочешь, да? Ладно, давай, хорошо. Давай так.
1: Какая-то тема, может быть?
2: Тему я пока не придумал.
1: Тема...
2: Доволен. Давай посмотрим, какие сегодня праздники.
1: Давай, сегодня праздник, кстати, хороший. Я уже заглянул с утречка.
2: День любителей лета. Не нравится.
1: Ладно, вот Ярила Мокрый сегодня. Ну ладно, тоже.
2: Ярила Мокрый. Что это значит?
1: Ну, славянский праздник.
2: День рождения журнала «Крокодил». Нельзя, Кирилл. Надо все.
1: Продолжаем. Так, машинист грузоподъемного крана сегодня отмечает свой день.
2: Да.
1: День крановщика.
2: Поздравляем.
1: Вот бы крановщика в гости позвать, а как было бы интересно. Ну, целый час его расспрашивать, как они писают.
2: День порадования кошачьих богов. Видишь, не рада, а порадование.
1: Я не знал, что есть такое слово даже.
2: Ну вот. Всемирный день гаража.
1: А потом Всемирный день блейзера на следующий день. Так, Всемирный день профилактики кариеса.
2: Ага. Международный день спойлеров. Кстати, Артур Морган умер.
1: Ладно, мы это уже говорили. Так, а вот, кстати, про кариес. Прикинь, скидывайте фотки своих кариесов. Вот
2: кстати,
1: позырим. Да.
2: То есть на это ты с кайфом посмотришь, а на собачек и кошечек ты не хочешь.
1: Ну, собачки уже было.
2: Ну, хотя бы кариес у собак.
1: Вот.
2: И совместить приятное с полезным. Ну, кстати, реально, можно скидывайте фотки своих гнилушек вот этих. Зубов.
1: Ну, зря ты сказал, зря ты призвал. Они же.
2: Ну, кстати говоря, у меня одно время это прям таким комплексом был. У меня не то чтобы много комплексов, но я, по крайней мере, не могу объективно оценить, есть они у меня или нет в любом случае. Но когда у меня с зубами проблемы были, это был прям явный, видный невооруженным глазом комплекс.
1: Вот Артем сделал зубки, теперь у него только один комплекс остался, когда он в бане раздевается.
2: Да.
1: А так все.
2: Один комплекс остался, там комплексный обед, первое, второе и компот. Нет, смотрите, короче, вот вам совет жизненный с высоты прожитых лет. Деньги на зубы можно потратить, потому что сколько лет уже прошло, когда у тебя хорошие зубы, когда ты улыбаешься и ты знаешь сам, что они у тебя хорошие, может быть, даже где-то сделанные не свои, сильно меняется восприятие мира в целом. Mm-hmm. Ты уже начинаешь думать, что ага, вот, у меня зубы, смотрите, все.
1: А знаешь, почему?
2: Ну, короче, меняется реально.
1: Почему не все бегут, сломя голову, делать зубы, Артем?
2: Потому что у них денег нет. Так я и говорю, что, типа, подкопите, сделайте себе зубы уже. Ну, потом вы купите себе это водяное охлаждение для процессора. Пока скопите. Я понимаю, что визуально...
1: Это первостепенно, да. Это
2: визуально нужно. Оно вас будет радовать. Вот это и водяное охлаждение, и эта новая футболка будет радовать, и эти там новые покрышки или что вы там, катафоты на машину себе покупаете.
1: Мы покупаем катафоты
2: на
1: машину.
2: Да, оно вас визуально будет радовать. Но... Я вас призываю все-таки сделать зубы даже не в плане здоровья, хотя оно, конечно, влияет, а в плане именно какой-то эстетики и красоты, потому что сильно меняется ощущение мира. С другой стороны, если вам пофиг на это, тогда и... Ну, потому что я, знаешь, я адепт того, что твой внешний вид отражает твое вообще то, как ты к этому миру относишься. Типа, если тебе на себя наплевать, то тебе, скорее всего, и на мир.
1: Да нет, людям не наплевать на себя. Им надо детей поднимать, понимаешь, там тратить деньги.
2: Да нет, им наплевать на себя. Многим и наплевать на себя.
1: Там придешь, там маленькую пломбочку сделать, с вас 20-ка.
2: Так дешево?
1: Ой, Артем.
2: Хотя бы видимую часть зубов, но с задними там их не видно. Можно потом заняться, но вот передние 4 хотя бы, это...

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все без нормально.
2: Что?
1: Ашка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Новое радио. 1+1.
12: Так, Калинин и Райтраун, что мы делаем дальше?
13: Я тему завожу.
12: Уже 10 минут прошло, давай поболтаем лучше о чем-нибудь.
13: Нет, все, тема.
12: Давай.

0: Да, короче, лайтовая тема, что у меня сегодня получилось, то я и написал.
1: Так, а сегодня вот что обсудим. День любителей спойлеров. Бесит ли вас люди, которые спойлерят? Рассказывают концовку фильма или сериала, или вам все равно?
0: Ну, вот такая тема.
1: Давайте расшифруем, разжуем людям. Тут не
0: настолько ты
1: еще
0: в них не веришь.
1: Да, я помогаю, я хочу прийти на помощь. Спойлеры. Тут есть такие. Вот в моей жизни встречались люди. Я однажды... Да. Так получилось, что я не посмотрел какой-то матч, помню. То ли чуть ли не финальный матч чемпионата мира. И я где-то ехал, и я знал, что вот его будут повторять. И это самое, я так вот ехал, думаю, сейчас ни телефон не включал, ничего. И приехал там на точку, и мне сказали: 3-2 был счет, кстати. Ты смотрел? И все. А я жил этим моментом.
0: Я надеялся, матч уже не прикольно смотреть.
1: Ну, когда нет возможности для любителя футбола, даже в записи. Вот. Ну и все. А человеку хочется как бы поделиться радостью.
0: Да.
1: Хочется сообщить. Вот это вот у нас есть тяга сообщить о чем-то.
0: Да.
1: Там, типа, там, Светка родила, например. Или там, я не знаю, ну, что-то подобное.
0: Да.
1: А ты, может, и не хотел этого знать?
0: Спойлеры на то, родила Светка или нет.
1: Да.
0: Ну вот, кстати говоря, то же самое вот меня всегда интересует. А сколько вообще можно не спойлерить? Вот, допустим, вышла сегодня там серия какого-нибудь сериала. Сегодня, понятно, там, ну, наверное, не надо. Ну и в течение... Сколько времени должно пройти?
1: Да просто завалите
0: вот,
1: свои лица,
0: вот вы
1: да
0: мне сейчас,
1: все.
0: Допустим, расскажете концовку фильма «Криминальное чтиво». Это будет считаться спойлером, если я не смотрел? Фильм вышел 50 лет назад. Или нет? Я спокойно, на самом деле, отношусь к спойлерам. Я когда вот в Red Dead Redemption играл, мне в первые же пару часов игры сказали, там Артур Морган умрет. И я же не ради концовки играю, я ради процесса, ради того,
1: скорее,
0: посмотреть, как он это сделал.
1: Хорошего тона, это если ты предлагаешь кому-то фильм, или вы разговариваете, если вы понимаете, что кто-то не смотрел, все-таки сказать, давайте не будем рассказывать, что там в конце... Пусть он сам посмотрит «Королеву бензоколонки» с Надеждой Румянцевой и узнает, что в итоге ее не уволили.
0: Да.
1: Вот, опять за спойлер.
0: Ну вот.
1: Фу, блин. Ну,
0: то есть, если я предлагаю условно кому-нибудь посмотреть «Игру престолов», то не рассказывать никому то, что Бран в итоге станет.
1: Я вас спас, ребята.
0: Нет, ну смотри, ну какие-то же вещи, ну это же давно вышло. Ну вот скажу я всем то, что там, ну, Уолтер Уайт умер. И оно же вышло 10 лет назад, но кто хотел, уже посмотрел. Сколько можно не спойлерить? Вот скажите, какое время живут спойлеры? Ну вот обсуждали мы, допустим, «Очень странные дела», но они вот выходили прямо сейчас. Тогда, наверное, нельзя, но если они вышли 15 лет назад, тогда это уже не считается же.
1: Ну,
0: значит, ты лох сам,
1: если
0: что не
1: ты
0: посмотрел.
1: Знаешь концовку, может быть, ты завалишь.
0: Нет.
1: Может, ты завалишь все-таки, ну попробуйте.
0: Попробуйте,
1: дорогие друзья. Просто не рассказывать, да и все.
0: Ну ты ради концовки смотришь фильм? Или того, чтобы... Мне наоборот было интересно.
1: Я на крючок вешаюсь и все, и жду в конце, что будет.
0: Я вот говорю, мне вот наоборот было интересно, когда мне заспойлерили сразу РДР, мне было интересно, ого, прикольно, а как это произойдет, интересно? При каких обстоятельствах? Я тебе больше скажу, когда ты заранее знаешь концовку, ты в самой игре или в самом там сериале или чем-то обращаешь сразу внимание на детали. Ты сразу понимаешь, какие действия к этому приведут, к концовке. И тебе как будто бы даже интереснее, потому что до этого ты бы их не замечал, только при втором просмотре.
1: Угу.
0: Ты такой, ага, вот, точно, это же здесь он вот заболел. Ага, вот, а я пропустил. А тут ты это все подчеркиваешь.
1: Ну, это ты лично, а люди любят концовку.
0: Ну да, концовку, я же говорю, вот мы шутили на них уже. Вот тогда фильмы, тогда, наверное, вам и «Титаник» не нравится, и фильм про Вторую мировую.
1: А что там в «Титанике»?
0: Там же концовка, сразу ты знаешь, чем закончится. Ты смотришь ради процесса.
1: Нет.
0: Чтобы посмотреть, как «Титаник» утонул.
1: Ты смотришь ради процесса.
0: А то есть ты смотришь, посмотреть, чтобы как «Титаник» утонул.
1: Люди смотрят ради процесса и ради концовки, потому что это интрига. Мы книгу читаем ради того, чтобы узнать, что Джексон оказался женщиной в итоге.
0: Что?
1: Ну, это из фильма «3+2».
0: Я думал, ты про Майкла Джексона.
1: Нет. Да просто помолчите и все, дайте нам до конца досмотреть самим.
0: Нет.
1: Пожалуйста.
0: Ну, нет.
1: Пятихатка.
0: Ну, нет.
1: Косарь.
0: Мне кажется, с развитием таких технологий коммуникации ты должен в вакууме находиться, чтобы не словить спойлеры на то, что тебе интересно.
1: Да, сложно, конечно.
0: Раньше можно было как-то, типа, закрыться от всех. Но вот я, допустим, когда про какой-нибудь сериал рассказываю, который я только сейчас смотрю, я вот в чат не захожу, не читаю. Но если я прочитаю, для меня ничего не изменится. Я такой, ну...
2: Да ладно.
0: Ну, прикольно, окей, ладно.
1: Ну, скажите ему, что как он считает, это не значит, что так все считают.
0: Я понимаю.
1: А, вот, это
0: так
1: хорошо.
0: Нет, это я понимаю.
1: Ну, но... так помоги нам, людям.
0: Так
1: мне...
0: это же...
2: Ну, блин, мне с тобой дискутировать надо, и песни эти.
0: Ваша проблема, что вы не смотрели.
2: Я не могу больше.
0: Ваша проблема, что вы не смотрели.
1: Может быть, мы были на вахте и не могли посмотреть.
0: Это моя, что ли, проблема?
2: Да твоя проблема? Нет, не твоя.
0: Ну вот, в том-то
2: и дело. Ну ты просто свали тогда. Ну скажите ему кто-нибудь.
0: Ну как ты хотел...
2: Начальство.
0: Подожди, ты смотрел финал, был финал чемпионата мира по футболу.
1: Условно, да, я не помню. Какой-то важный матч.
0: И ты его не смог посмотреть. В каком надо нахрен вакууме находиться, чтобы тебе не заспойлили...
1: Вот как ты...
0: Результаты чемпионата финала мира по футболу.
1: С самолета спускаешься, тихонечко идешь, садишься в такси, ничего не... Это, в наушниках сидишь, приезжаешь домой... И это самое. И там стоит толпа народа, которые говорят: ага!
0: Ну
1: они
0: вот написали,
1: победили.
0: Спойлер: криминальное чтиво не связано с журналом Минаева. Подожди, условно говоря, вот допустим, ты спускаешься с самолета, там все новости. Поздравляем сборную России за то, что они прошли там в полуфинал чемпионата мира. И такой, ну что за спойлерили?
1: Ну да.
0: То есть рекламу все надо убрать. Потому что Кирилл не посмотрел вовремя.
1: Бесит ведущий 1+1. Собрался посмотреть матч Спартака в записи. Весь в предчувствии. Вот вечером посмотрю, а тут райтраун. Но вчера Спартак выиграл, и все. Вечер, получается, уже свободен. Вот Иван набомбил.
0: Так скажи спасибо мне.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 4 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, днем плюс 24, ночью плюс 11. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ха, ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай зоту.
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Так, ну что, получается, большой промежуток до начала следующего часа остался. Значит, возвращаемся к периодически возрождаемой теме летних песен с побережья, не знаю, турецкого, египетского, российского. Но 15, ну, 20-летней давности сейчас нарежу, нашинкую.

ла-ла-ла. От суперсведения было. И, конечно же, без этой мякотки не обойтись. Вы же еще в отпуске не были. Вот сейчас практически на 25% побываем.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Я, короче, подметил один интересный момент. Это не первый раз уже происходит. Короче, Кирилл. Ну, сейчас это интересное наблюдение просто. Не в качестве обидеть. Каждый раз, когда он слышит такую музыку, которая сейчас была в подборке, или включает ее сам, у него вот это вот происходит резкое переключение к базовым настройкам вот этого радиоведущего. Я-то без наушников сейчас сидел, и это звучало примерно так. Типа вот так.
3: Не,
2: вот.
3: Выключи подложку, да, просто.
2: Оно было вот так.
3: Сидит и...
2: Оно было, он просто, типа, выходил вот так вот на звук, прерывал недолго и говорит, без ина никуда. И дальше. Потом такой, а это Lexter, Freedom to Love на новом радио. И у него вот это вот начинается. Потом говорит, ну эту песню мы послушаем целиком. Вы же еще в отпуске не были. Но сейчас на 25% побываете. У него сразу начинаются вот эти вот вкидывания каких-то названий, которые знают полтора землекопа, вот эти странные Freedom to Love на новом радио.
3: Я в юности, когда еще рассекал на Красной Копейке по Липецку в 19 лет, тогда на Европе Плюс была популярная программа «Гараж». «Гараж» на Европе Плюс. И там крутили классные клубные треки. И там что-то такое же было.
2: Ну вот, такая, видимо, же манера. У тебя это и запомнилось.
3: Ну, конечно, это же с молоком Европы Плюс.
2: Ну, конечно.
3: Да, и там новая вещица от Пола Акенфолда.
2: Вот это ты сейчас был, да. Абсолютно, я тебе клянусь. Я без наушников это сидел. Если хочешь, мы со стороны можем даже запись послушать.
3: Не надо.
2: Потому что вот эти названия, которые, знаешь, никто не знает. Типа, ладно, там Авичи все знают, а он просто играет что-то тун-тун-тун-тун-тун. И он такой: Радио Киллер, Лана Лихар, следующая песенка на новом радио. А я сижу там и думаю, Кирилл, ты же вроде уже профессиональный, ты же уже ведущий утреннего шоу.
3: Да нет, скажите ему, что Lexter, Freedom to Love, вы знаете.
2: Нет, песню знают, но это название, которое никто никогда не слышал. Только вот таким вот голосом как раз. Lexter, Freedom to Love на новом радио.
3: Да.
2: Без ины никуда.
3: Здесь радиокиллер, Lonely Heart.
2: Абсолютно. Есть запись эфира? Я хочу, чтобы ты это послушал.
4: Не надо, не хочу слушать тебя со стороны.
2: Нет, давай, ну пожалуйста.
4: Пожалуйста.
2: Ну пожалуйста. Скажи, какую папку, куда записи зайти.
4: Да блин.
2: Я хочу, чтобы ты это услышал. И я понимаю, ты эта песня из 2000. У тебя сразу же настройки включаются. Вот это?
5: Да, где записи с микрофона? Это НР вот здесь.
3: НР. А, FM, да, наверное. FM.
5: FM вот это вот там будет с музыкой.
2: Да, так с музыкой надо. А. Так, слушаем.
5: Так они-то это все слышали, это
2: я ты понимаю, я хочу, чтобы ты это тоже послушал. Я не знаю, как когда ты слушаешь такую музыку, у тебя включается это. Ты уже сколько утреннее шоу ведешь? 5 лет, больше даже. А только начинает Инна играть, он сразу без Инны никуда.
3: Блин, зараза.
2: Он еще такой вспотел.
3: Ребята, я заедаю стресс сейчас.
2: Он говорит, я вспотел. Фух, он встал, говорит, фух, я это, выдохся. Вроде все. Смотри, вот играет. Играет спокойно.
4: Да блин.
2: И он такой: следующая песенка, Радио Киллер, Lonely Heart на новом радио. Он еще в долю в первую пытался говорить на новом радио.
3: Да. Это Боб Тейлор и Инна. Дежавю.
2: Сейчас.

0: Сколько уже?
1: Ну, сейчас уже.
2: Lexstar Freedom to Love на новом радио.
0: Да ё-моё! Даже голос вот этот вот. Lexstar Freedom to Love на новом радио. Вот это-то зажигалочка, конечно. Там прикольный был дроп, мне понравился, про отпуск на 25%. Почему ты именно 25 сказал?
1: Не знаю. Не знаю, это базовые настройки.
0: Сейчас. Я как будто бы, знаете, реально включил Европу Плюс в 2007. С тем же ведущим. Сейчас. Это уже играет последняя песня Пакита?
1: Нет, еще не Пакита.
0: Сейчас будет.
1: Ты что, Пакиту от Том Боксера, что ли, не отличаешь? Это Эдди Вата, извините, не Том Боксер.
0: А, это Эдди Вата еще?
1: Это Эдди Вата, да. Во, пораньше.
0: Во, сейчас.
3: Новое радио.
0: Первый дропчик. Kanye West в этот момент салюту запускает на своих песнях. Подожди, про 25% было в начале. Сейчас.

0: Спасибо. Хорошего всем настроения. Это я уже, это не... Сейчас Пакито начнется, там вот прям...
1: От суперсведения было. Конечно же, без этой мякотки не обойтись.
0: Ну все, мякотки!
1: Вы не были? Вот сейчас практически на 25% побывали.
0: Что? Без этой мякотки не обойтись?
2: Ну, такое слово из 1972 года, я, знакомое мне. Слушайте, в моей жизни несколько раз были так называемые, как это называется, эйр-чеки.
0: Да.
2: Это когда редкая, к счастью, практика, когда кто-то вот накосячит, да. И вот начальство говорит: так, все, с понедельника эйр-чеки. Это значит, вы приходите, садитесь так на стульчик перед начальником, он включает твой эфир, да. И молча слушает. И ты сидишь и хочешь исчезнуть, да. Навсегда вообще. Еще, знаешь, еще выбирали самые косячные, где-то там, где мысль ушла, и ты какую-то фигню сморозил, и там тык-мык, начал затыкаться. И вот он так выключает и цк. Ну и что это было? Да, начинаешь мямлить, да там... Это...
0: Ну что-то майский жук в рот залез.
2: Да, майский жук в рот. Что-то задумался. А думать надо, Кирилл, о работе. Но это не на этой радиостанции.
0: Ну да, тут, конечно, нет. Но все равно...
2: Я же это самое, на коленях стою.
0: Без Инны никуда. Куда-никуда. Нормально без Инны.
2: Вообще никуда без Инны.
0: Уже легко как-то двигаюсь.
2: Нет, ты не понимаешь, это добавь Инны в жизнь. Еще как по маслу.
0: Вообще, извини, Кирилл, но это надо было.
2: А без Канни Веста никуда?
0: Да, я подожди, я сейчас еще на первом дропе.

0: Ну, кстати, предложили послушать, как мы слушаем записи с радио. А потом вообще в рекурсе уйти, слушать, как мы слушаем, как слушаем запись с радио.
1: Где такое было вообще?
0: Ну да.
1: Реакция на...

Кстати, вот с концертом Канье Веста и салютами в первую долю Сократ очень жестко выкупил эту историю. Он даже рилсы и сторисы снимал. Просто снимают Сократа, и он берет вот так вот руками, делает вверх, и салют начинается. Он понял всегда, когда Канье Вест салюта начинает давать, в какую часть песни. И каждый раз это работало у него.

0: и Рэй Траум.
1: Ну, можно я вот прям буквально минуточку, давай, просто давай, не могу,
2: давай,
1: не могу.
2: Давай,
1: вот,
2: конечно.
1: Там в подборке танцевальной минут 15 назад был легендарный трек.
2: Лет 15 назад.
1: Да, лет 15 назад, да. И минут 15 назад Living on Video. Тун-ту-ту-ту-тун-тун-тур-ту-ту-ту-тун. Вот, это французский диджей, его зовут Пакито.
2: Да.
1: Вот, и я придумал шутку, вот, что он ходит в магазин со своим пакитом. Вот, а дома его ждет, это тут еще добили, пакит с пакитами. Я как бы сказал, а там смешно, весело, не смешно, это уже на ваш суд. Ну, просто лучше сказать, чем не сказать.
2: В Mobile Legend есть герой, которого зовут Пакито, его все называют Пакетик.
1: А, ну вот, получается.
2: Типа, go get, там пакетик, да.
1: А еще я ржу с вот этих пафосных объявлений. Новая песня. На новом радио. Это там Дима Урих.
2: Это, короче,
1: наш диктор Леха Соколов.
2: Соколов.
1: И вот он живет за городом, там, по-моему, в своем доме, и у него там студия. И я вот представляю, как он сидит, жара же, кондиционер в студии нельзя включать, потому что шумит. Он шумит и залетает. И вот Леха сидит, ну, выключи, пожалуйста. Знаешь, давай. Вот тишина, лес, и там человек просто в одиноком доме. Сидит в труханах и говорит: Дима Урих, Дима Урих. Он же 16 вариантов еще.
2: Конечно.
1: Ты со мною, детка.
2: Да,
1: детка.
2: Да, да. Не, самое интересное, вот я вам расскажу такой секрет. Дикторы тоже в основном в трусах записываются почему-то.
1: Абсолютно верно.
2: Я также абсолютно там, ну, я какие-то озвучивал там рекламные ролики для магазинов, и я сижу в трусах, что-то весь потный, без футболки, прическа у меня такая взъерошена, я такая: только супер скидки в магазине ТЦ Капитолий. Я такой думаю, вы что?
1: А летом особенно, я вот стою, у меня в студии, в гардеробной, я маленький такой гардеробчик, я закрываюсь, капает пот со лба, ты в труханах, отвратительно. Да. А там концерт, там, да, куда.
2: Да.
1: Ну, потом звукачи делают красиво, и все, получается.
2: Да. Там все вытаскивается. Там в чате предложили, чуваки, попробуйте объединить Киша и Канье Веста. По-моему, мы такое делали уже когда-то. Там не ложится вообще ничего. Вот у меня получилось только припев положить. Куплеты я не смог, но, может, у Кирилла получится. Минус я не стал искать прямо поверх, вот сюда вот.

0: ясно. Так, нам вообще-то уже пора валить домой, если честно. Можно домой? Пожалуйста.
1: Уже пора.
0: Так хочется домой. Вообще так сильно хочется домой. Просто, ну, сильно хочется домой.
2: Но нет.
0: Так просто хочется же. Хочется же домой. Ну, хочется.
2: Если мы сейчас уйдем домой, есть вероятность, что нас уволят, и мы умрем с голоду в канаве.
0: Ой, ну ты да.
2: Ну как-то, а ты?
0: Да я настроюсь.
2: Ты что, не умрешь со мной в канаве, что ли? Мы же в сцепочке.
0: Ну, давай там как-нибудь по отдельности.
2: Канава, она всех вместит, ты чё?
0: Ну, да, в общем, ладно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
9: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
10: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
11: Ипекин Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
12: 12+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Так, ну мы сегодня с вами спойлеры обсуждаем. Вообще, этично ли спойлерить людям концовки фильмов, игр, сериалов? И вообще, сколько эти спойлеры живут? Если вот сейчас показывают сериал, там вот новый сезон извне выходит. Ну, тут понятно, наверное, неэтично. Но если сериал вышел там 10 лет назад, можно ли тогда говорить про спойлеры? Вот я там сказал про Уолтера Уайта, что типа там, что он умрет в конце, ну, в начале эфира. И человек там написал, вот Райт Раун, урод, урод, я вот смотрю сейчас «Во все тяжкие» в первый раз. Я такой думаю, ну вот это вот спойлер, наверное, на сериал, где человек в первой серии первого сезона заболевает, ну у него cancer легких, и он начинает кровью кашлять, а в пятом сезоне он умирает. Вот это вот спойлер. Я же вам не сказал, что он умер из-за того, что его застрелили. А другой человек там написал, я думал, что мне пофиг на спойлеры, но когда услышал Уолтер Уайт, я понял, что нет. Я думаю, вот это ты фанат сериала, конечно. Уолтер Уайт. Не Уайт, да, а Уайт.
1: Лайт и кусайт.
0: Да.
1: 8495-232-1632.
0: Звоните, рассказывайте, как вы, допустим, относитесь к спойлерам.
1: К этим козлам, которые спойлерят.
0: Ну, да. Вот нормально.
1: И вам... почему они должны гореть в аду? Давайте поговорим на эту тему.
0: Да ладно, ну рассказал концовку. Там в середине еще этого сериала миллион всего. Что Уолтер, значит, там Майка застрелил. Ну, я же только концовку рассказал. Там в середине тоже много интересного. Об этом-то я не буду рассказывать. Кирилл.
1: Ты там почитай, там стольким людям испортил утро.
0: Алло, привет.
1: Здравствуйте, как вас зовут, откуда
0: значит,
1: вы?
0: Значит, я проснулся сегодня
2: доброе
0: не зря.
2: Доброе утро.
0: Да, алло. Привет,
2: доброе
0: как
2: утро.
0: Тебя зовут?
2: Дмитрий из Абакана.
0: Дмитрий, рассказывай,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Какая себя на связи. Дим,
0: спойлеры.
1: Что нужно сделать с людьми, которые спойлерят? Вот ты смотришь сериал, они говорят, а там этот там умрет,
2: казнить.
1: А этот
2: нет.
1: Казнить. А каким
2: казнить.
1: Образом?
2: Да. Ага. Ну,
1: давай,
2: страшный.
1: Ну смотри, сам же, там волосы из носа им подергать пассатижами, например, подойдет?
2: Иголочку под ноготь можно.
1: Чуть-чуть, ага. Да. Угу. Потом сиденье украсть у них с велосипеда, да?
2: Ну, нет, это слишком
1: жестковато, да?
2: Допустим, ага. В машине подогрев сиденья.
1: Подогрев сиденья жестко.
0: У меня и так нет сидушки на велосипеде, поэтому вы меня не напугаете.
1: Для Тёмы это не наказание, а будни.
0: Подождите, а вы не упускайте тот факт, что раз вы не посмотрели сериал за 20 лет, то вы сами виноваты. Нет
2: есть,
0: такого варианта?
2: Есть такая история.
0: Ну вот смотри, Кирилл мне расскажет концовку «Бригады», я не смотрел. «Бригада» вышла 48 лет назад. Может быть, я сам просто виноват, что не посмотрел за это время? Если «Бригада» вышла вчера, и он вчера мне сразу...
2: Конец сериала.
0: Нет, подожди, если «Бригада» вышла вчера, и он сегодня утром мне рассказал концовку, а я прям хотел посмотреть, то это, конечно, некрасиво, наверное. И то... за красоту мы не беремся судить, ну я, по крайней мере. Но если она вышла давно, то извиняй.
2: Ну нет, не извинил.
0: Ну как нет? Ну смотри, вот ты не посмотрел финал чемпионата мира футбола 2008 года. Мечтал посмотреть его в 2035 году. Я что, должен 38 лет об этом не говорить при тебе, что ли?
1: Да, просто завали лицо.
0: Ни хрена себе.
1: Просто захлопни варежку.
2: Да, помолчайте все.
1: Да, немножко. Просто, да, это несложно. Просто
0: так, а если ты, допустим, все сериалы не смотрел и хочешь посмотреть, то есть с тобой просто и с тобой, и при тебе не о чем поговорить просто. Так может, ты тогда будешь тусоваться где-нибудь там в подворотне один, если ты боишься спойлеры получать?
2: Да, там не смотревших сериалы.
1: Так ты расскажи, какой сюжет интересный, а концовку не рассказывай. Завязка в чем там?
0: Завязка в каком сериале тебя интересует?
1: В любом.
0: Ну скажи,
1: заинтересуй.
0: Например.
1: Я вот, например, не смотрел вот этот сериал, про который ты говоришь. Вот заинтересуй меня, а уж концовку я сам посмотрю.
0: Так все и так знают.
1: Мне это разжигает вас концовку сказать.
0: Ну.
1: Сиденье сейчас наденем тебя обратно на велосипед.
0: Только не это. Мне так непривычно ездить, пожалуйста, нет. Ладно, пока.
1: Там уже кто-то уже присоединяется к нашему диалогу.
2: Пока, да. Мне тут супруга подошла, карточку требует, в магазин собралась.
1: Нифига себе, супруга. Вообще ты на федеральном радио сейчас на всю страну говоришь. А вот ей все равно, карточку давай!
0: Во-первых, ты на федеральном радио говоришь слово...
2: Давай раз дозвонился, уже не очень.
0: Ты на федеральном радио говоришь слово «супруга», это уже возраст твой выдает. Начнем с этого.
1: Тебе сколько лет, старик?
2: Мне 39.
1: Все сходится, нормально. Тогда лексикон... Да.
0: Через 5 лет он позвонит, скажет, сожительница моя, вот это вот, получку пойдет получать, ясно.
2: Сожитель? Нет, ну она ж не сожительница.
1: Нет, она благоверная.
0: Да. Ну все, пока.
3: Давай.
0: Пока.
3: Пошел расставаться пока. С деньгами. Да. Карточку дай. Человек дозвонился, счастлив.
0: Вообще, она его
3: отвлекает. Давай карточку.
0: Да. Вот сразу видно, что он кошелек просто.
3: Угу, с ногами.
0: Вообще уважения нету к мужику, блин. Он позвонил, у него лучший день на радио. А ей карточка, ну, лишь бы деньги им, потому ну,
3: понятно,
0: что...
3: Понятно, ага.
0: Конечно. Алло, привет. Мужчина без денег зачем нужен вот жене? Алло.
2: Алло, алло.
0: Да, привет, как тебя зовут?
1: Пока говорил алло, наехал на девчонок 4 раза.
0: Ну так такой, мы про эту сценку сейчас посмотрели. Как тебя зовут?
2: Алло, Артем зовут меня.
0: О, Артем. Тёстка. Классное имя. Рассказывай, спойлеры, как относишься к ним?
2: Я, ну, в принципе, ну, насчет сроков говорил ты, Артем.
0: Да.
2: Ну, это, наверное, актуально, когда вот новинка какая-то.
0: Вот, это я про это же и говорю, пока, да, абсолютно.
2: Да, пока сериал или фильм идет как новинка, то лучше, конечно, ну, не рассказывать. Если уже там не котируется как новинка, то уже можно его обсуждать, я думаю, без проблем.
0: Брат, абсолютно с тобой согласен. И вот самое главное понять сроки вот этой этичности. Если, ну, неделя, наверное, еще маловато. За неделю, наверное, не все могут посмотреть. Ну, если прошло...
2: Да, да. Ну, может, там несколько месяцев, я думаю, его можно, так сказать, содержать интригу. Это,
0: потому что если ко мне подходит человек и говорит, не рассказывайте, пожалуйста, концовку фильма «В джазе только девушки». Да пошел ты. В смысле, он вышел еще вообще в 150 лет назад.
2: Ну, да, здесь я полностью согласен.
0: Вот.
2: Но я не любитель, как бы, вот, фильмов, сериалов. Я вот по себе сужу.
3: Вы знаете, я смотрю, вот на радио 20 лет работаю, но вот бошки порасшибать вот этим обоим людям, у меня такое вот желание впервые, да, вы знаете. И второму Артему, и вот этому.
0: Кирилл, не переживайте, тот контент, который мы с Артемом употребляем, скорее всего, ты точно не смотришь, поэтому...
3: Да почему у вас такая тяга сразу концовку-то рассказать? Ты про середину расскажи.
0: Да мы не будем тебе рассказывать концовку «Ведьмака», ты в него никогда играть не будешь. Мы не будем тебе рассказывать. Я просто быстрее, чем ты в GTA 6 поиграю, пройду ее по-быстрому и расскажу тебе, чем закончилось.
3: Ну, это все, это биф.
0: А учитывая, что...
2: Хотя я тоже как бы, я, можно скажу, вот я тоже не люблю там спойлеры. Я вот люблю вот какие-то вот, да, например, футбол, да, я люблю смотреть.
0: Да.
2: Или вот какие-то там бокс или ММА, которые проходят очень поздно, да, вот, например, там час могут ночи идти. Я с утречка могу открыть интернет, проснуться пораньше всем, вбить там, посмотреть полный бой, и тоже мне будет очень интересно посмотреть, не зная никакой концовки и вообще результата. Конечно, эмоции будут, мне кажется, намного сильнее и...
0: Понял. Хорошо, ладно.
2: Мощнее, приятнее будет.
3: Хорошо.
0: Ну все, ну пока,
3: свидания.
0: Спасибо за звонок. То только проблема в том, что ты пока будешь гуглить запись этого боя, ты 80 миллионов раз нарвешься на новость, кто победил уже, поэтому... Ну, кстати говоря, по поводу GTA, играть в GTA ради сюжета, это, конечно, вообще... Ну, типа, во всех сериях GTA сюжет просто помоечный максимально. Ну, типа, с Red Dead Redemption даже близко не сравнится. Да, с большей половиной игр. В GTA 5 отвратительный сюжет просто. Я прошел ее, и я подумал, а что, это все, что ли? Типа, не будет еще часов 20 игры? То есть, вот мы сейчас вот этот банк, и все? Ну, то есть, вот GTA вообще не сюжетами славится. Конечно, там именно ты за процесс.
3: Наверное.
0: Что? Тебе в GTA 5 понравился сюжет?
3: Никогда не задумывался, просто кайфуешь и все.
0: Ну да, там ты и ради процесса играешь. Вот Red Dead Redemption, да, там прямо история, Ведьмак тоже. Да даже Last of Us или, я не знаю, ну, GTA сюжет какой. Что-то пошел там, что-то там банк, там что-то еще, что-то. На вертолете полетал, все, пока, Rockstar. Сравнить не с чем просто, да?
3: Да я не знаю, никогда не анализировал игры так серьезно.
0: Ну вот, так что, короче, Кирилл, давайте подытожим. За то, что спойлеры даже на 150-летние фильмы не имеют права.
3: Если, нет, я за то, чтобы люди, когда их не просят, ничего не говорили. Ну, это моя идеальная вселенная. Если вас спросили совета, то скажите. А если нет, то завалите свой рот, залепите свое дуло. Я не идеален далеко в этом, я тоже, но стараюсь, помалкивать где не
0: сейчас
3: нужно.
0: Сейчас все одинаковые артисты, которые пишут одинаковые песни, ага, Кирилл,
3: ну, стараюсь.
0: Противоречия.
3: Стараюсь. Мне как потребителю обидно, конечно, вот, но я стараюсь заваливать свой рот, это очень помогает.
0: Да.
3: Потому что еще детство научило, юность, как мы уже говорили. Рот открыл, в тыкву получил, оп, сделал вывод.
0: Ну вот, видишь, времена прошли уже такие, а все равно.
3: Ну да, да. Ну просто лучше промолчать, да. Реально.
0: Ладно.
3: А у нас что, правда сегодня гость в гостях?
0: Да.
3: Скажите, кто шарит?
0: Мы... Майот. Сегодня майот в гостях.
3: Ну, класс. Не, класс, в смысле, все, супер. Да, ну. Узнаем, какие треки он написал новые.
0: Может, майота у нас не было, реально.
3: Не было? Нет. Мы с Артемом поспорили, он говорит, что не было.
0: Нет, я говорю,
3: что вроде
0: не
3: приходил
0: было.
3: С кем-то.
0: Да, мне что-то помнится, что нет.
3: Майот спел с Мэригу ту самую песню.
0: Ну, это было.
3: 4 года, 3
0: года. У него, помимо этого, там, миллиард
3: да?
0: песен.
3: А он, в первую очередь, рэпер же, да?
0: Да. Угу. Ну, как рэпер, типа такой, угу. Ну, вот он
3: ну, поет.
0: Угу. Да, так что...
3: Поет?
0: Да.

0: Вот как интересно работают рилсы. Я один раз совершенно случайно в подборке просто нажал на рилс с Евровидения, вот с этой песней. И почему-то вот теперь эта соцсеть думает, что мне очень нравится эта песня. И у меня теперь вся подборка просто в том, как эта Дара выступает на Евровидении.
1: Так там же, мне кажется, просто приложение перезагрузить нужно и обнулять.
0: Ничего нет.
1: Нет?
0: Ничего в том-то и дело.
1: Ну, понятно. Алгоритмы нормально, понятно.
0: Один раз я просто тыкнул, просто случайно, и все, теперь у меня только это.
1: Я поэтому на видео с бомжами специально.
0: Да, такая же история.

0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
4: Дэнни! Да! Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хочу, хочу, хочу.
9: Берег включает «Хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсика.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
15: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
16: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
18: Детская сберкарта вызывает улыбки.
19: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
20: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
21: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
21: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
21: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
21: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
21: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
21: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
21: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
21: Поехали.
0: 16+.

0: на новом радио.
1: Что-то мы никакие новости даже не обсудили сегодня. На самом деле есть что обсудить. Вот такая вот новость, смотрите. Первый плавучий город появится через 4 года и будет вмещать 80 тысяч человек. Ну, это типа просто очень большой корабль будет, вот как круизный лайнер, только там будут постоянно жить люди. И стоить это будет 16 миллиардов долларов. Я вообще не понимаю, это стоит того вообще или нет. Причем там будут типа школы, банки, рестораны, стадион даже будет на 15 тысяч мест. Но при этом судно не сможет зайти в порты и будет просто там дрейфовать, где-то перемещаться по нейтральным водам. И иногда только где-то причаливать, видимо, чтобы там что-то починить. Пишет, работать будет на ядерной энергии, стоит 16 миллиардов долларов, и жители будут добираться до берега на катерах и вертолетах. Какие-то плюсы будут от этого проживания вообще? Ну, хоть один какой-то. Потому что, по сути, я вот фотографии посмотрел, которые, ну, типа, концепты, это просто будет какой-то очень большой торговый центр, там, с каютами и так далее. И, конечно, наверное, это будет еще дорого стоить. А работать там, где тоже, как, ну...
2: Типа, дорогой, ты куда на вертолете? Да, в пятерочку скачу там.
1: Да.
2: Большую землю.
1: Продукты туда будут возить. Оно, наверное, еще и сильно дорого будет. Не, по-моему, 16 миллионов... Я просто не понимаю. Вот Эйкон в Африке город строит.
2: Так.
1: Мистер Бист в Африке там раскопал, типа, 100 колодцев, что-то вроде того, чтобы жителям там какую-то воду дать. И тут они такие, 16 миллиардов долларов, плавучий город. Сколько в нем будет жить? 1080 человек. Чтобы вы понимали, 80 тысяч человек — это население, ну, типа, 4 ЖК. Это даже не одного района в Москве. Это вот в одном районе в Москве живет там, ну, 1200-300 человек. А тут 80 тысяч. То есть ты сильно много людей там не поселишь. Но при этом 16 миллиардов долларов.
2: А как бы вот этот город мог называться плавучий? Он где-то по океану там будет тусоваться? Или где? На озере на каком-то большом?
1: Ну, в нейтральных водах просто.
2: В нейтральных водах.
1: Ну, допустим, смотри, море по-английски как? Sea.
2: Sea.
1: Допустим.
2: Сиск.
1: Нет.
2: Сицк.
1: Допустим, ты когда посмотришь на этот, подумаешь так, типа, соу-соу. Ну, и как-то соу.
2: Ага, вот это притянул ты. Ну, а как? В итоге сами додумайте, дорогие друзья.
1: Да. Как он будет называться? Главное, чтобы не Титаник.
2: Как плавучий город мог бы называться?
1: Ну, вообще-то не плавает, а ходит.
2: А, извините.
1: Да, ходячий город тогда. Да, предложите варианты у нас в комментариях, как бы назывался такой плавучий город. Еще вот есть интересное наблюдение. Если у вас есть какие-то коты, вы, наверное, замечали каждый раз, что когда вы работаете за ноутбуком или за клавиатурой, там, за компьютером, они всегда приходят и ложатся на ноутбук, ложатся на клавиатуру. И вот они лежат, вот и им пофиг вообще. И тут вы выяснили, зачем они так делают. Я не знаю, как они это выясняли. Наверное, просто спросили. Типа, зачем вы? И они ответили просто по-честному.
2: Да, ну, кошки, через переводчика какого-то. Кошки, они же вроде там, где тепло, просто ложатся.
1: Так раньше думали.
2: А клава раскаляется, когда ты в Доту 2 играешь.
1: Там жопа раскаляется, а не клава.
2: Ухей, тарафуйте.
1: Да. Короче, тоже думали, что они ложатся, потому что тепло, но нет, на самом деле они ложатся, чтобы доминировать. Типа, давай, кожаный, вали отсюда. Ну, типа, вот, мной займись, меня погладь лучше. Клавиатура сильно пахнет хозяином, и ноутбук тоже, а кошка хочет перебить этот запах своим. Типа, она, во-первых, хочет сказать, что ты думал, что клавиатура твоя, но она моя на самом деле. А во-вторых, что ты печатаешь? Меня гладь просто, и все, на меня внимание обрати. Так что они не ложатся туда, потому что тепло.
2: Все, ладно.
1: Все.
2: Хорошо.
1: Так что вот.
2: Нет никаких вариантов тут по поводу плавучего города. Да и фиг с ним.
1: Давай тогда мы подумаем. Смотри, давай еще один вариант от тебя, один от меня.
2: Ну, плавучий город. Ну, город. Перемещается он, да, по водной глади.
1: Ну, смотри. Море по-английски «си», а город «сити». «Си-сити».
2: Во, неплохо. Во.
1: Да.
2: Все, это идеально. Ты где живешь? В Си-Сити.
1: Да-да-да.
2: Си-Ситская область.
1: Ага. И жители этого города Си-Ситеры. Жители этого города Си-Сити.
2: Си-Ситцы. Си-Ситигородцы.
1: Да. Водяные. Вот, пожалуйста.
2: Все. Смешно? Нет. Ну и ладно.
1: Ну и ладно. Нет вариантов?
2: Да все.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в пятницу, 5 июня, малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООСЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют. Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. У нас сегодня гость, о котором мы узнали не о его существовании, а что он придет вообще сегодня только буквально, потому что мы с Кириллом не смотрим таблицу с гостями. У нас Майот сегодня, привет, Майот.
3: Йоу-йоу-йоу.
2: Ты первый раз, да, у нас вроде? Мы вроде...
3: Или ты уже был у нас
2: в гостях? Мы вот с Кириллом пытались сегодня выяснить.
3: Поспорили на миллиард долларов.
2: Да, там буквально миллиард какой-то.
3: Я говорю, что ты был как будто бы в гостях.
2: С кем-то приходил, а вот мне помнится, что не был как будто.
4: И я как будто не был, я был на...
2: На студии, да.
4: Да, на другой, на другом радио.
2: Я говорю, ты с Буша Дажо перепутал. Ему просто 39, поэтому. С Буша Дажо перепутал ты, скорее всего, или...
3: С Буша Дажо перепутал.
2: Да, Майот у нас первый раз.
3: Ну, хорошо.
2: Рассказывай, что принес. Трек какой-то, очевидно.
4: Да, в целом...
2: Нет, нет.
3: Говори, как есть.
2: Принес трек...
4: Принес трек.
2: А, ну вот, а то мы уже запереживали, что... Потому что мы-то... У нас... Наверное, для тебя новостью будет. Мэри Гу знала это. У нас одно время гимн нашего шоу был твой трек с Мэри Гу. Вот, когда мы только начали работать, как-то так совпало, что это наша любимая песня была. Поэтому мы постоянно ставили трек с Мэри Гу. Вообще крутой, респект.
4: Супер, вообще, вот. Спасибо.
3: Да, офигеть, остальном... как тебе похрену на это.
2: Просто мультипохрену с орбитальной станции.
4: А у меня просто две песни, я пытался сначала вспомнить.
2: Две песни с Мэри Гу?
3: Про два выстрела.
4: Все, два выстрела. Две песни, два выстрела, в принципе.
2: Да нет, Майоту не пофиг, он такой, типа, на таком базе.
3: Просто сдержанный, все нормально.
4: Да я не выспался еще просто.
2: Конечно, это поэтому мы понимаем, брат, вообще, абсолютно. Мы тут с 7 утра вообще, так что... Во сколько сегодня встать пришлось, чтобы до Красногорска доехать?
4: Да встать пришлось...
2: Ну, не ложиться пришлось просто.
4: Кстати, получается-то я 2 часа, наверное, всего и поспал.
3: А что ты делал вчера?
2: В доту играл?
4: Почти, я играл, проходил старую... Ну, как старую, уже пару лет. Вот я фанат серии игр Assassin's Creed.
2: Ага.
4: Вот, и мне очень сильно нравится вот эта вся эстетика. Когда...
2: Какую ты играл?
4: Вальгала.
2: Вальгала.
4: Это вот, где викинги.
2: Да-да-да.
4: Все такое.
2: У меня Одиссея сейчас... любимая, я вообще ее взахлеб прошел.
4: Не дошел я еще, вот, да, я хочу...
3: А ты мне... спойлерни, что там в конце,
4: не
3: Артем.
4: Надо, не надо.
2: Мы сегодня просто спойлеры.
3: Да, что такого, да. Игра-то старая уже.
2: А дело в том, что я не помню, видишь, а я рыбка Дори, типа, я забываю сразу
3: рыбка
2: же.
3: Рыбка дура.
4: Это хорошо.
3: Значит, песню. Что-то я так и не понял, принес песню или нет? Какая-нибудь премьера там, все дела, как обычно это бывает.
4: Прям новую, что ли, какую-то? Пока.
2: Да, вообще-то, честно говоря, любую, я потому готов, что...
4: Я готов.
3: Я есть. Готов написать сейчас песню.
4: Трек за 5 минут.
2: А рэперы так и пишут. Приходят просто на студию и сразу накидывают то, что есть там, поэтому...
4: Мне кажется, я 90% песен, наверное, так записал.
2: Да?
4: Ну, просто вот сижу, что в голове есть, потому что там же есть возможность, как в кино... по дублям, потому что так же ты можешь не в одну, не за один не за одно время все записать, а по строчечке, по чуть-чуть, и, соответственно, тебе не нужно даже в голове это все держать, ты вот одну строчку, как первое в голову пришло, придумал, и от нее уже отталкиваешься, построишь и рифму, и текст, и все такое, и содержание.
2: Я слышал, многие так делают, они просто включают бит, начинают фристайлить, что идет, и прикольные просто оставляют строчки, типа, из этого.
4: Да, но даже иногда идет, знаешь, что не... конкретный текст даже какой-то, а бывает просто на йогуртном языке что-то вот себе под нос напиваешь, там, а потом под это же подставляешь слова уже, которые что-то значат.
2: «Богемскую рапсодию» так написали.
4: Все великие песни так написаны.
2: Давай познакомим тебя все-таки с нашей аудиторией. Тут не студия 21, поэтому люди как-то, вот они о Нуасте знают. В каком жанре ты пишешь? Ну, все-таки я не могу это прям рэп назвать. Это что-то такое, типа поп-рэп. Или как объяснить вот человеку, который не знаком?
4: Ну, я думаю, что, наверное, который не знаком, если хотя бы знает, что такое просто рэп,
2: да.
4: То можно, наверное, просто сказать мелодичный. Ага. Мелодичный хип-хоп, вот так можно сказать.
2: Ну, потому что мы вот, я подкалываю их иногда, я там включаю какой-то рэп, ставлю там и Кендрика и так далее. И я понимаю, что я в этот момент общаюсь с людьми, для которых рэп это... Яйца, яйца, планета Псерев моется, яйца, яйца, из них уходит курица. Вот это вот. А я тут сижу такой, Канье Вест, там Булли, 120 тысяч человек, там приходится прям сильно объяснять. Но я думаю, что мы сегодня что-то послушаем, поэтому что Майот принес, ну, я надеюсь, там приличное все, потому что неприличное нам не надо.
4: Так, а у меня нет неприличного ничего.
3: Да?
4: Я чист.
2: Все, тогда ладно, Майот у нас в гостях, скоро вернемся.

0: Отключали бы там воду.
1: Там не просто отключают, там бы ее давали бы вообще.
0: Ага.
1: Там пару капель накапают на человека в стаканчик.
0: Да.
1: Зубы почистить, и все, и как бы...
0: Ну, хотя бы зубы почистить. Это, ну, тут, мы-то там вообще в Красногорске под холодной.
1: Конечно, конечно.
0: Круглый год, там горячей вообще нет. Пока что.
2: В Красногорске они на речку ходят.
1: Там просто так открываешь, там просто порошком ржавчина идет с этого крана.
0: Я, честно говоря, никогда в жизни так эту ржавчину не ждал, как сейчас. Потому что ржавчина — это предвестник того, что ты можешь набрать ванну и искупаться.
2: Мне когда на день раньше дали, я прям просто кружкой зачерпнул вот так, и сахар туда насыпал и выпил. Такой кайф!
0: Ну там чайный гриб, потому что...
1: Фильтр кофе.
2: Так, ну погоди, давай пройдемся по биографии твоей недавней. Ты что, в кино снял?
1: Да, да.
0: В «Бригаде» ты снимался.
1: С Виктором Цоем.
2: С Виктором Цоем.
0: Ничего себе.
1: На самом деле, очень классный опыт. Я очень переживал, волновался.
3: Да, Вудман хороший режиссер.
0: Так, подожди, а что за кино?
2: Это художественный фильм, документальный,
1: да,
2: я не знаю.
1: Это фильм называется «Цирк».
0: Ага.
1: Он, я даже не знаю, наверное...
0: Странно, что не я там главную роль играл.
1: Я даже не знаю, какой жанр. Наверное, это больше что-то мотивационное какое-то, наверное, кино.
0: Ага.
1: Вот. Рассказывает об артисте, который, получается...
0: Вернулся к бывшей, видимо.
1: Клоунадик.
0: Да-да-да.
1: Рассказывается об артистах, которые выступали в цирке. И во времена, когда была Великая Отечественная война, как они... Собственно, про их жизнь, как они после войны. Кто-то из них обратно вернулся в цирк, кто-то... Короче, в целом, очень интересный фильм. Я всем советую. И вместе мы снимались с Никитой Кологривым.
0: Ничего себе.
1: С Рузилем, вот, который в слово...
2: Миникаевым.
0: И в какой момент решил, все-таки понял, что в 10 утра это сложно будет выговорить. Рузиль и слово пацана. Кирилл просто профессионал, да.
1: А у меня перед...
2: Да, а да, как, да, подожди, да. Как ты? Как, у тебя актерское образование?
0: Как, почему или, ты?
2: Как так оказалось?
1: Никакого актерского образования. Получилось так просто, что у нас есть подруга Маша. Она нам, получается, она в этом фильме выступала как продюсер. Вот.
2: Ну, это называется, по блату взяли. Все нормально. Старичок, назови вещи своими именами.
1: Ну, как? Нет, на самом деле меня бы не взяли, если бы я не был харизматичным какой, ну...
2: Ага. И скромным.
0: Хотя... И скромным.
1: И вообще, и добрым, и вообще.
0: Нет, они вначале позвонили Токсису, но он записывал в этот момент ТикТок вот этот и не смог.
1: Он в этот момент сказал, да. Я, наверное, не смогу.
0: Да.
4: Ребята, я не смогу в цирке выступать.
1: Я занят серьезными вещами.
0: Да-да-да. И как тебе этот... Ну, кстати, фильм я не смотрел, но... Я не могу сказать, что мне нравятся такие истории, но они меня всегда очень сильно впечатляют, что во время войны, вот даже блокадный Ленинград, и театры все равно работали. То есть как жизнь вот эта вот вся протекала. И театры, и спектакли проводились. То есть, ну, даже в такие тяжелые времена.
1: Искусство и, видимо, живет.
0: Да, и, видимо, в фильме это тоже подчеркивается.
1: Есть. Тут как раз акцент больше ставится на том, как все-таки Великая Отечественная повлияла на... В целом на артистов,
0: ага.
1: То есть там просто кто-то из них все-таки вернулся, ну, покалеченным,
0: ага.
1: И получается больше такой как бы о воле к мечте к своей, потому что, ага. Многие из них мало того, что вернулись в цирк, так они не просто вернулись, они стали еще и супер великими артистами цирка, несмотря на то, что у них кого-то там руки не было, у кого-то еще что-то. То есть...
2: Какова твоя роль?
0: Да, тем не менее, да, теперь еще больше непонятно, как ты в этом фильме оказался.
1: У меня была эпизодическая роль, то есть я не сказать, что прям был в каких-то главных ролях, не сказать, что я как бы там совсем на... несколько секунд, то есть, ну, в целом мне нормально на пару минуток показать себя. Мне больше это было интересно не то, что как способ продвижения своего, ага. творчества, хотя и это тоже само сопутствующее, вот, а больше сам опыт попробовать.
2: А как ты хотел продвинуть свое творчество в кино?
0: Да.
2: Выйти и там на майке написано, не, ну, мои концерты в ноябре.
1: Это же тоже работает своего рода как торговля моськой.
0: Это правда. Ну, ты не задумывался о том, что все, кто, допустим, могли знать про мое, то они уже знают. То есть, типа, дальше уже...
1: Не, ну да, но есть, допустим, оказывается, я из-за того, что кручусь в кругах, которые связаны с музыкой, либо ее делают, либо ее слушают,
0: ага.
1: они как бы, да, вроде как знают, либо хотя бы где-то отдаленно слышали.

0: Но есть, оказывается, круги, в которых вообще эта музыка не звучит. Да. Вот, допустим, как раз-таки в актерских кругах не сказать. Есть, конечно, ребята-актеры, кто и актрисы, кто, получается,
1: связано... где,
0: ну, возраста примерно, ага, близкого ко мне. А есть повзрослее, либо чуть постарше, которые даже вообще близко. Прям, ну, вообще.
1: Да. Им сказали, типа, у нас будет рэпер сниматься. Они такие, че, Method Man, прям реально? Они такие, нет, да, Майот. Они такие, а, нет, это не знаем. Майот у нас в гостях. После рекламы послушаем что-нибудь из...
2: Из Майота.
0: Погнали.
1: Погнали. Но сейчас пока Лирик.
3: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
5: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
11: 16+.
12: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
13: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
14: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
13: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
15: Ура, едем в чудо!
16: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
17: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
18: Информация о организации акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
19: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
20: Застройщик ООО «СЭГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Суперхиты, хиты, суперновинки на Паге.
22: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Рэй Траун.
1: Майот у нас в гостях за эфиром. Мы обсудили, какой трек мы можем поставить в эфире. Майот сказал, спотыкаюсь на ней. И вот тут интересная девушка на обложке. Это знакомая твоя или модель? Это что?
2: Да я вообще не знаю.
1: А, не знаешь? Не, правда. У нас вечером ведущая Эви есть. Она тоже темненькая. Но она такая, как Дрейк скорее. А тут прям так, черная пантера.
3: Давайте послушаем скорее.
1: Давайте послушаем, да. Я текст почитал, правда, очень прилично. То есть там ничего такого, сразу говорю.
2: Песня про любовь.
1: Вообще. Ну ты же в основном про любовь пишешь.
2: Конечно.
1: Так или иначе.
2: Только про любовь.
1: Вот. Слушаем.

0: эфиром показывали Майот у треки «Лирика». Майот сказал, вообще круто. Так что, Кирилл, ты нас наверняка слушаешь или тебе передадут. Мы договорились, что вот Майот хочет с тобой фит записать. Он прям сказал, очень хочу.
1: Let's go.
0: Так
1: let's
0: и
1: go.
0: Был. Кстати, я сейчас подумал, что Майот, это же он находится в части той цепочки, которую когда-то запустил Федук. Вот я помнишь, тебе рассказывал, mm-hmm. что Федук — крестный отец русской музыки. Mm-hmm. Федук вначале сказал, что прикольный Уджи Буда, потом Майот Содала, всех подтянул, и потом вот так вот
1: сейчас
0: пошло.
1: Сейчас этот ком продолжается.
0: Да, так я говорю, вот он когда-то запустил его, и вот этот ком катится, ребята, вы советуете уже других людей, и вот оно как будто бы бесконечно так продолжается, и на самом деле прикольно. Что было бы, если бы Федук тогда не сказал, послушайте Уджи Буду? Может быть, и Майот бы здесь не сидел?
2: Да, Федук многие имена открыл. Надежда Кадышева же, и ансамбль
1: Гора. Говорят, Федука тоже кто-то запустил.
0: Да.
1: Ходит слух, что, возможно, это Паша Техник, но...
0: Кстати... Я помню это легендарное видео, я и да. так в какой-то момент тоже, у меня диссонанс появился, вот эти видосы, когда они с Пашей Техником ели шаурму, а потом бам, и Федук такой, что-то розовое вино уже такой. Не, Федук, конечно, респект, я вообще обожаю.
2: У нас в гостях Майот, не могу не спросить, ты давно занимаешься музыкой, Майот, когда ты понял, что музыка это твое?
0: Да, сейчас мы прогоним, это обязательный блок.
3: Я же это разволновался, о том, что про Федука долго, я не знаю. Сижу, формулируем.
2: Ну ладно, давай лучше поговорим про...
1: Хотел ответить.
2: А, давай, давай.
1: Когда ты понял, что музыка это твое...
2: Твоет.
1: И типа ник Майот, хотел сказать, когда пробка вылетела.
0: Ну а ты бы ему сказал... Ты бы ему сказал, когда тебя волновать не должно.
2: Ну да, да, да. А тебе нравится Toyota Camry, например?
1: Что ж, Марк 2. Марк хороший был. Уолберг.
0: О, ничего себе. Вот это вот конструкция тоже. У тебя альбом вышел или выходит?
1: Фотоальбом.
0: Да. Школу закончил недавно как раз.
1: Собственно,
0: просто...
1: да, вот выпуск 9 класс.
0: Ага.
1: Конечно, да, выходит мой новый релиз, который выходит 12 июня. Собственно, альбом называется «Орео».
0: Майот, в честь печенек.
1: Майот Орео, ага. Да. Своего рода отсылочка. Собственно, что могу сказать?
2: Собственно, все.
1: Афро-бит. Афро-альбом, да. Многие жанры, которые популярны в Африке. Я, собственно, не так давно ездил, был в Кейптауне. Очень сильно мне помог.
0: Парацетамол отвозил туда просто и воду.
1: В том числе. В том числе. Собственно, вдохновился очень сильно. И приехал и такой решил немножко дать это здесь вайба.
0: Ты приехал, они такие, брат, у нас воды нет, воды не хватает. Ты такой, хотите воды, спотыкаюсь на ней, видимо, так надо, задыхаясь ее волосами. А
1: что, типа, они мне ее наоборот давали.
0: Да?
2: А что такое сольник с художественным сценарием?
1: Сольник с художественным сценарием?
0: Он пока сам не знает.
1: Собственно, это, наверное, больше идет речь о том, что я в последнее время очень сильно полюбил...
2: Сольники с художественными сценариями.
0: Я пытаюсь объяснить. И симулятора чего-то там.
1: Симулятор адекватности.
0: Да.
1: Так, что мы говорили?
0: Про сольники с художественными сценариями.
1: Это я, собственно, короче, был, получается, в прошлом году на мюзикле Александра Розенбаума.
0: Так,
1: Вальс Бастон.
0: Ты сейчас купил его просто,
2: так,
0: реально.
2: Так, ну, был знаменитый мюзикл по песням, да, Александр Яковлевича, и тебя это впечатлило.
1: Короче, Андрей, я сильно, да, сильно очень вдохновился вообще темой мюзиклов, плюс у меня еще папа с детства слушает, ну, вернее, я с детства слушаю за папой Розенбаума, поэтому я вдвойне кайфанул вообще. И я понял, что мне хочется в эту сторону идти, но чтобы до конца реализовать это все, ну, блин, все-таки... Это же все равно мы артисты, там где-то у меня рэперские песни, где-то еще что-то. Мы вот придумали что-то такое между собойчик такой, что-то между сольным концертом и мюзиклом. Ага. И вот это вот что-то между мы назвали сольный концерт с художественной постановкой.
0: Прикольно.
1: Так сказать. Это туда входит и хореография, и какие-то элементы театра, что-то поисполнять, там на каком-то треке упасть, резко умираю. Все плохо, где-то наоборот посмеяться, порадоваться, вставки какие-нибудь.
0: Необычно.
1: Можно какого-нибудь пригласить ведущего, который может какую-нибудь речь сказать, потом выйти, всех удивить, и все такие, вау.
0: Вот круто. Видите, ребята, артисты, то есть можно так, не обязательно кого-то подвешивать и поджигать, можно прям...
3: Люся Чеботин такая, в смысле?
0: Кстати говоря, вот у нас Кирилл в этом плане специалист. Если тебе нужен какой-то краткий курс...
1: Поджигание, типа, инквизиция?
0: Как делать так, чтобы ты, когда читал рэп, у тебя розенбаум в итоге получался, это Кириллу.
2: Это я просто, да, что не спою, все время розенбаум.
0: Мы какие-то песни переделываем.
2: А тебе какие любимые песни у розенбаума? Вот, типа, папа, какие чаще всего слушал? И тебе понравились?
1: День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившийся к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня воль. Наливай!
0: Сейчас, подождите, сейчас.
1: Респект.
2: Оп, спасибо. Спасибо. И гостю тоже.
0: Майот, будешь?
1: Да.
3: Ну, дай бог, чтобы.
0: Чтобы у вас все, как говорится, вот так кельское.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф-арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение.
6: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
8: Категория 16+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Майот у нас в гостях сегодня. Слушайте, какой разносторонний человечек оказался. Мы тут и про рыбалку за эфиром поговорили, и Кирилл Розенбаума попел, так что...
1: Да, лесоповал обсудили.
0: Вот это вы думали, узнали, там что он рэп, раз... рэп.
1: Можно же говорить, откуда ты?
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: вдруг
2: конечно.
1: Ты из Лос-Анджелеса, там, мало ли. Мы поговорили про замечательную Тюмень. Майот нам расхваливал Тюмень, и как она развивается вообще.
2: Обязательно все приезжайте в мой город Тюмень, я уверен, вы кайфанете.
1: У нас как будто Тюмень, знаешь, ассоциируется, те, кто не был, с холодным краем, там, что снег. Ну, у вас, наверное, обычная погода.
2: Нет, а у нас же в чем прикол Тюмень, ассоциация, почему? Потому что есть Тюменская область, в которую входит и Ханты-Мансийский автономный округ, и Малоненецкий. То есть это вплоть до того, что у нас от границы с Казахстаном до Северно-Ледовитого океана
0: настолько
2: полностью.
0: Большая.
2: Да, и у нас, получается, на севере живут как бы народы, которые занимаются оленеводством. А на юге живут народы, которые...
0: возят тачки из Казахстана.
2: Грубо говоря, там вообще живут люди, смесь, как бы и русские, и казахи. И получается там как бы такое смешанное население вообще.
0: А в центре Тюмени и вот это вот
2: не,
0: все
2: она,
0: существует?
2: Она как раз находится на юге вообще. То есть это даже если относительно как бы... как-то горизонтали России, то мы находимся на южной ее части.
1: Ну, мы выяснили, что в Тюмени на каждого жителя приходится по одному Макдоналдсу, правильно?
2: Да.
1: Это же правда.
2: Я бы даже сказал, правильно, знаешь, на каждого тюменца находится 3 триллиона мошек и комаров.
0: Да, только хотел тоже сказать.
1: А расскажи, это прям реальная же проблема.
2: Это ужас вообще, ребят, потому что я, во-первых, знаете, приехал первый день. Мне вообще не чувствуется. То есть я вообще еще вырос в деревне. Мне как бы это вообще эти комары, мошки. Тут проблема в другом. Они не то что кусают, они лезут в глаза, в рот, в уши.
0: Хуже, когда в душу лезут. Вот тогда
2: это,
0: уже
2: да. Мало того, что еще они запутываются в волосах, в ногах. И ты идешь, и у тебя потом такой этот вибрация по ноге.
0: Офигеть.
2: И ты идешь, не понимаешь, они у тебя там пошатся, и ты их приходится их вытряхивать, так сказать.
0: И мы тут, москвичи, один комар тебе залетел, ты такой, ну.
3: Все, да, на мост.ру уже пишу жалобу, да,
0: пишу сразу. Там... Чем вы занимаетесь тут в ЖЭКе вашем?
2: Че у вас здесь происходит?
0: Да. И там люди такие,
1: на мошек просто кладут вещи, знаешь, это они не.
0: Футболку на воздух кладешь.
2: Подсушить. Она вот так в воздухе парит. Так там люди уже вот этими, кто они?
1: Репелленты.
2: Репеллентами уже в рот пшикают.
0: Просто утром подмышками.
2: Да, дезодорантом чисто попшикаться. Вообще.
0: Это как Паша Техник говорил, в жару побрызгался антистатиком. Майот рассказал про рыбалку, мне просто это тоже тема очень близкая. Я тоже в детстве обожал просто рыбачить, и ты рассказал, что ты тоже на рыбалку ходишь. Ну, ходил, по крайней мере, раньше.
2: Я вообще обожаю, я... Вот единственное, на которой был в раннем, вообще прям в детстве и давно вообще не был, это на зимней рыбалке.
0: Даже на зимней ты был?
2: Я был очень маленький.
0: С палаткой?
2: Тогда. С палаткой. Но у нас тогда было все не более так это, так сказать, по-босяцки. У нас не было вообще никакой палатки. У нас было просто много...
0: Ну, батина кофта и два стула.
2: Много батиных друзей, которые были, так сказать, на веселье. Вот. И ты с ними маленький, вроде тебе как бы все хорошо, все, они вроде веселятся. Ты ставишь очень много лунок, делаешь...
0: Играешь в гольф.
2: Да, и у тебя такие флажки, ты такие ставишь чисто, удочки маленькие, и у тебя ждешь, пока флажки вот так поднимаются, и ты подбегаешь, резко подсекаешь, и вы кого-то выдергиваете.
0: То есть ты можешь еще и кому-нибудь даже, кого-нибудь обучить рыбалке, того, кто прям не умеет. Там вот
3: как
0: эти все донки
3: подсекать.
0: Закидывать, там когда подсекать.
2: Я могу показать, что такое клево.
1: Вот так вот.
0: Молодец.
1: Какую самую большую рыбу поймал?
0: Покажи
1: руками, сейчас по радио покажи им.
2: Ну, кстати, если честно, то вот щучка вот такая, наверное, была.
0: Ну, нормально. А что?
2: Хорошая.
0: В палатке не было.
1: Поняли, какую щучку поймал?
0: А там, когда 0,5 внутри, это уже как в палатке здесь.
1: Так, ну чего, давай хвастайся. Когда концерты? Где? С чем удивлять будешь?
2: Собственно...
0: Сейчас выпускные, на каком-нибудь мажорском выпускном выступал?
2: Я сейчас вспоминаю, им надо свой график чуть-чуть это... Так, собственно, вот...
1: Вот зачем им директора нужны.
0: Ну, конечно.
1: Понятно, чтобы телефон принесли. Когда человек говорит, собственно.
2: А я просто концерты помню примерно какие-то дни. А вот конкретное число... Короче, ребята... Город Санкт-Петербург, 18 июня.
0: Да.
2: Москва, 19 июня.
0: Не отдохнешь, получается.
2: Конечно. И еще мало того, 20 июня, сразу после всего этого, помимо моих сольников, мы выступаем вместе с моим братишкой OG Buddha на пикник Афиши.
0: Ага.
2: Вот, поэтому у нас такой сразу три плотных денька, ага, концертных, поэтому...
0: ВК-фест будет?
1: Будет, наверное.
0: Да будет, наверное.
2: Где-то, наверное, будет. Не знаю только где.
0: Да. Не, я тебя понимаю абсолютно, я тоже никогда даты никакие не помню. Кирилл всегда даты помнит. Если мы какие-то вместе мероприятия ведем с ним, я его всегда спрашиваю, вот, когда, потому что вот он прям все даты у него наизусть.
1: Ну, круто. Да? Че еще хоть, отдохнешь хоть?
2: Да. Ну, как отдыхать, куда отдыхать-то? Сейчас помимо этих концертов у нас еще Random Fest начинается. Угу. Это фестивали от нашего объединения, от нашего лейбла Random Crew, где... присутствуют такие личности, как Майот, OG Buddha, Toxis, 163 on my neck, Инстрина. Также я вот не помню, возможно, с нами же в этом году Джон Гарик еще. Да, с нами еще Джон Гарик в этом году едет. То есть у нас такой рэперский, хороший караван.
0: Я сейчас представляю, там едет где-нибудь, вот в Тюмени, тракториста, у него вот это вот.
2: Да.
1: Чуть Джон Гарик будет.
0: G-Unit будет.
2: И песня из дальнобойщиков.
0: Да-да-да. По-моему, он сказал, G-Unit приедут в Тюмени. Ладно, Майот, спасибо тебе огромное, что пришел. Реально весело посидели. И песню послушали. Короче, ты крутой, все. На сегодня хватит. Мы до завтра.
2: Спасибо большое.
0: До завтра. Пока.
2: Всем спасибо.
0: До свидания.

0: Ка-чинг!
1: Новый рэп.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в пятницу, 5 июня, малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метра в секунду.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
2: С вами Аннет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Если четверг назвать препятницей, то становится как-то сразу немного легче, и на лице появляется улыбка. Правда? Правда. Добавим сюда летние жаркие суперхиты, суперновинки нового радио в огромном количестве и получим новое радио. У нас настроение лета. Вадим Данилин отсюда. Всем привет огромный.

0: Это Коста Лакоста, его календарь. В эфире нового 4 июня, если кто забыл. Я напоминаю, понимаешь, уже 3 дня лета мы с тобой успешно проспали. Что называется, не хочется продолжать в этом же духе. Так, утренние новости про кофе в эфире. Дальний Восток, вам отдельный жаркий добрый вечер. Это у вас там уже почти пятница, а у нас все только начинается. Так вот, про кофе. Чашка кофе может временно повысить давление за счет кофеина, но для большинства людей это не опасно. Анализ 13 исследований показал отсутствие связи между кофе и развитием гипертонии. Поэтому временно у вас может повыситься давление. Но если у вас все-таки там все пипец как плохо, то лучше, конечно, от кофе отказаться. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире продолжит Винтаж. Сергей Лазарев, Анна Асти. Пойти кофе, что ли, выпить? Посмотрим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: На фоне.

0: Бэнд «Моя Мишель» на «Малиновой луне» в эфире. Нового, кстати, суперновинка, будто, знаешь, так настраивает тебя уже на летний выходной вечер жаркими шашлыками и всем прочим, там, друзьями и так далее. Но сейчас не будем об этом. Про братьев наших меньших и сестер тоже. Новость подоспела. Частые объятия с кошкой, оказывается, доведут питомца до депрессии, предупреждают ветеринары. Кошки дрожат своей независимостью и личным пространством, а частные нарушения их границ приводят к стрессу. А он, в свою очередь, усугубляет и образует множество болезней, которых можно было бы избежать. Короче, меньше обнимайте, и кошки, они сами по себе же захотят, придут, не захотят. Даже откликаться не будут, как моя крыса полярная. Вот, но не об этом сейчас. Слушайте. Ладно, давайте чуть позже.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
1: Дэнни! Ха! Катастрофа!
2: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
2: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня.
0: 6+. Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
0: Москва.
3: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
0: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ «Движение».
0: Категория 16+.
4: Шоу «Лэп» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэп». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
4: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
4: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
4: все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
4: Новый радиочарт.
0: Смотри каждую пятницу в 17:00
4: на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+.

0: только пиши мне.
1: Женя Трофимов и комната культуры «Поезда». Суперхит на новом. Кстати, интересно, сколько сейчас стоит билет на поезд? Самый обычный какой-нибудь ночной из Москвы и Санкт-Петербурга. На выходные смотаться захотелось. К вопросу, для метеозависимых новость подоспела. Магнитная буря высокого уровня накроет Землю уже сегодня вечером. Приближаются мощные облака плазмы от Солнца. Одна из сильнейших бурь с начала года. Так что метеозависимые, я в том числе, готовимся.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Пора переезжать.
8: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
9: Ключи уже в этом году.
8: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
9: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Больше половины зумеров не умеют определять время по циферблату. Свежее исследование. Кроме того, почти каждый второй не знает, как нужно выкручивать лампочку.
2: Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к жарким летним суперхитам, суперновинкам. Вадим Данилин тоже здесь. Всем привет. Как-то смешно даже стало. Ты представляешь? Не умеют выкручивать лампочку.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Муз.нью-радио.ру.

0: сфера эстетии. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.
1: Мод-одинок.нет, суперхит на новом. Помнится, буквально 20 минут назад рассказывал себе новость о том, что больше половины зумеров, той самой молодежи, не умеют определять время по циферблату. Новое исследование заявило. Так вот, сейчас пришло... Хочешь поржать? Пришла совершенно другая новость, но на эту же тему. Значит, смотри. Тех же самых зумеров заставили определять время по часам, внимание, чтобы попасть на концерт BTS. Один из сайтов по продаже билетов ввел необычную проверку на бот ты или не бот. Нужно было указать время на циферблате. Это стало настоящим адом для зумеров, которые не знают, как работают аналоговые часы. Они с трясущимися руками пытались указать нужный час и минуту и перезагружали сайт, чтобы получить более круглое время. Ну вот, говорят, что теперь фанаты BTS объявили циферблаты своим главным врагом. Знаете, тут за эфиром, кстати, подумал по поводу того, что они не знают, как выкрутить лампочку. Главное, чтобы у зумеров были деньги. Вот будут деньги, всегда найдется человек на нашего возраста, да, который придет и скажет, ну давай, ладно, за 5000 тебе лампочку вкручу. Плохо, что ли? Нет, конечно. Звонкий Рамиль, Риана, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти. Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
11: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
12: Информация о организаторе акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
13: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
14: Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший». Выбор для жизни.
16: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
2: Это новое радио.
3: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nyuradio.ru

0: Это Зиверт и ее Рокки, суперхит на новом. Тем временем определился состав сборной России на Международной космической олимпиаде. В августе 11 российских школьников отправятся в Пекин, где будут соревноваться в разработке комплексных проектов по заданным космическим темам. К состязаниям команду готовят Центральный университет, Роскосмос и группа Т-технологии. Олимпиада пройдет с 13 по 17 августа. В ней примут участие юные инженеры из 15 стран, включая Соединенные Штаты Америки, Индию, Саудовскую Аравию и Великобританию.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Хочу. Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
7: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
15: Детская сберкарта вызывает улыбки.
16: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
17: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
18: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
19: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: выходных.
1: Баста, Медлячок, выпускной суперхит, шикарный суперхит, который совсем скоро будет звучать на всех выпускных в эфире нового прямо сейчас. Но и главное, пожалуй, новость этого дня. На данный момент, по крайней мере, наполовину этого дня, глава американской торговой палаты в России Роберт Эйджет, спросишь, а вон при чем, заявил, 1 июля в Москве состоится первый хоккейный матч между Россией и США. 1 июля. Хоккейный матч между Россией и США.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в пятницу, 5 июня, малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Оставлю еще одну очень интересную новость, но потом она касается нас с тобой. Сейчас же не забываем, что Новое радио в первую очередь музыкальная радиостанция. Суперхиты, суперновинки заряжены. Еще больше в новом на новом, обещаю тебе. Я Вадим Данилин, так что проходи, ложись, здравствуй. Ну и, конечно же, приятного аппетита.

0: просто ты.
1: Даже прерывать не хочется. Сергей Лазарев, если бы я мог, шикарный суперхит в эфире «Нова». Как и обещал, очень интересная новость про нас с тобой появилась. Значит, слушайте внимательно. Социофобы. То есть мы с тобой. И люди с синдромом самозванца – это лучшие сотрудники для найма. В интернете выложили ультимативную схему, как правильно выбирать кандидатов в команду. Ну и полагаю, после этой схемы HR уже стал просто не нужен в целях оптимизации бюджета. Кстати, не только социофобы, а и люди с синдромом самозванца. Если сейчас зайдешь в наши социальные сети, я выложил полный список людей с расстройствами. Возможно, среди них есть и ты. Зайди, посмотри обязательно. Социальные сети Нового Радио, посмотри. Ну, а у меня какое расстройство? Синдром отличника у меня имеется. Да, у меня синдром отличника, больше ничего не скажу. Быстренько заходим в наши социальные сети Нового Радио, смотрим, выбираем там себя и... говорим, что вы лучший сотрудник группы. Хотя не буду. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
3: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского. От русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
6: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
10: Турецкие выходные возвращаются.
11: Я вижу тебя наяву или сплю.
12: Стой, иначе выстрелю.
10: Все совпадения не случайны.
13: Кольцо найдет твоего суженого.
14: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
10: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
10: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
16: Да что тут думать? Котел.
15: Не входит.
16: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
15: А он точно самый-присамый необходимый?
16: А как ты думаешь, почему так написано?
15: Даже не думай сомневаться. Зота.
17: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Услышь весь район. Новое. Что это?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Дракон Киллиана Асфальт, суперхит на новом. Так, уважаемые господа, я напоминаю, одна из самых ярких семейных премьер сезона — Дэнни и Мэнни в кино. Любимые хвостатые герои, море приключений и юмора. Фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Если хочешь попасть на специальный показ... Хочешь попасть на специальный показ? Позвони мне прямо сейчас. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Дам тебе... У меня остался один пригласительный, всего лишь один пригласительный на премьеру, который состоится 7 июня в 15 часов в кино «Окко Афимолл Сити». Внимание, внимание. Еще раз напоминаю. 8-495-232-1632. Ты просто дозваниваешься и забираешь оставшийся один пригласительный на премьеру «Дэнни и Мэнни в кино», который состоится 7 июня в 15.00 в кино «Окко Афимолл Сити». Давайте, прямо сейчас жду звонка. Так, 3, 2, 1, давайте. Первый попавшийся звонок беру. Вот он у меня есть уже. Нифига себе, даже с городского, по-моему, позвонили сейчас. Такое тоже бывает. Алло, привет!
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, как тебя зовут?
1: Оксана.
0: Оксаночка, ты у нас мама?
1: Да. Но уже взрослой дочки.
0: Взрослой дочки. Тогда сама сходишь, наверное, да? Что тебе эта взрослая дочка?
1: Я думаю, да, что
0: вот.
1: Же.
0: Я тебя поздравляю. Тот самый последний, единственный пригласительный на специальный показ достается тебе. Не отключайся. Расскажу все подробности уже за эфиром, потому что не хочу, чтобы ты свой телефон за эфиром озвучивала, в эфире озвучивала. Напоминаю еще раз. «Дэнни и Мэнни в кино» — одна из самых ярких семейных премьер сезона. Любимые хвостатые герои, море приключений и юмора. Фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Премьера, специальная премьера, спецпоказ состоится 7 июня в 3 часа дня в кино «Окко Афимолл Сити», а билет только что забрала у нас Оксана. Оксана, поздравляю, не отключайся, а мы мчим дальше.
2: Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в пятницу, 5 июня, малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наштучкодом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: Ипекин Григорий Игоревич. Огрнип 326-246-8068-012. 12+.
9: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории Арбан. Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, 2 детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай,

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. 92% россиян считают тему правильного питания очень важной. Но одно дело считать, согласитесь, а другое на деле правильно питаться. А здесь процент, как оказалось, намного ниже всего 58. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам летним, препятничным. Данилин здесь.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Это Женя Трофимов и «Комната культуры». Все они о тебе в эфире. Ну и продолжение темы любви. Подоспела новость о том, что, оказывается, падл превращается в офлайн тиндер. Для тех, кто не знает, что такое падл, этим любит заниматься ведущий выходного шоу Макс Астахов, соведущий высшей лиги с Романом Емельяновым. Вот, падл это такой, насколько я понял, это мини-теннис такой в помещении, если мне память не изменяет. Так вот, этот падл превращается в офлайн тиндер. В России начали проводить турниры для одиночек, которые хотят найти пару. Уметь играть не обязательно, главное быть холостым и платежеспособным. К мячикам и ракеткам прилагаются диджеи, кейтеринг, фотографы и даже психологи-свахи. А мероприятие больше напоминает тусовку, нежели какой-то спортивный матч. Ну, ты знаешь, на случай, если ты разочаровался в дейтинг-приложениях. А чё нет, если да? Попробуй.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь

0: включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все весовое мясо на прилавке. С 4 по 10 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл, 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: С вами.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: На сайте.

0: Holiday Boy, моя хулиганка, суперхит на новом, ну а любви переходим плавно к рабочим моментам. Не очень приятная новость только что пришла на ленту. Оказалось, что по последним данным, летние корпоративы в этом году проведут всего лишь 3 компании из 10. И опять это будет не твоя компания. Ну, как обычно, да? Хотя зимой многие планировали сие мероприятия, лето показало, что фиг вам. По форматам корпоративов на первом месте в России это фуршет, на втором пикник с шашлыками, а на третьем тот самый тимбилдинг. Ну, ладно, это все, когда на минуте.
1: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ. Движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама. Новое радио представляет.
1: Это лето. Твой шанс заявить о себе.
3: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс».
1: С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна.
3: Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Да все без... нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Где суперхиты? У нас в чарте.
6: Стильно.
5: Где суперновинки? У нас в чарте.
6: Занятно.
5: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
6: И немного тревожно.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Чудненько.
5: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
6: Ничего не понятно, но очень интересно.
5: Так кто сегодня в чарте?
6: Терминатор.
5: Узнаешь в пятницу в 17:00.
6: Попробуйте, вдруг прокатит.
5: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
6: Поехали.
5: 16+. We'll be right back.

0: 21 Savage, Bia Bob в эфире Нового. На днях обсуждали тему подарков на выпускной для школьников. Говорил о том, что школьники ожидают на выпускной от родителей до 500 тысяч рублей. Родители сделают подарки в пределах 100 тысяч. И тут на днях произошел скандал. Но об этом не сейчас. В следующем части обязательно расскажу. Не пропусти, скандал между родителями и детьми у тебя полыхнет от этих зумеров только так.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в пятницу, 5 июня, малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
9: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
10: Информация об организации акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
11: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
3: Новое радио. Заходи без причин.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: И еще час твоей компании пробуду, помогу настроиться на пятницу со всеми вытекающими. Обязательно под суперхиты и суперновинки нового радио для настроения летнего, жаркого, твоего любимого. Надеюсь, в твоем городе вещание лето в полной мощи. Так что раскладывайся поудобнее. Мы начинаем.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Это Дима Билана на «Моя». Суперхит в эфире. Нового, как и обещал, рассказываю ту самую историю с выпускницей. Все это прошло в Америке. Значит, смотрите, история какая. По поводу подарков на выпускной. Сюрприз на выпускной превратился в вирусное обсуждение после того, как мама подарила своей дочери новенький автомобиль. Но автомобиль такой я не буду называть его название, хотя я могу назвать. Мама подарила своей дочери «Хонду». Вот. На что дочь говорит: «Я ценю тебя, мама, но это просто не мой стиль. Ты ездишь на G-Wagon, по-моему, так называется, да, вот Гелендваген. А, на Гелендвагене, да. Поэтому мне странно ездить на обычные Honda», сказала она в ставшем вирусном ролике. Видео быстро разлетелось по интернету. Одни зрители назвали эту реакцию избалованной и неблагодарной. Другие заявили, что жизнь среди роскоши может полностью изменить представление человека о том, что считается нормальным. Ну, не будем сейчас обсуждать всю эту тему. Ну, не время и не место все-таки. Хочется уже отдыхать. 15-18 в Москве. Но права девочка, не права, что ей подарили не ту машину. Это уже остается тебе на усмотрение.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
3: поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитары желтой.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну, надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.

0: будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие три минуты?
2: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
2: А, да?
1: Да.
2: Блин.
3: Реклама. Танцевальные вечера от свободного балета Валерия Терешкина. Выступление артистов, живое общение и дискотека от диджея. 7 и 9 июня в новом формате за столиками. Зал торжеств филармонии. 18+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на Окмаркет.ру.
3: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
6: Уж два десятка лет для вас.
7: За тот же вкус, все тот же класс.
6: Вас благодей, старый друг.
7: Лучше новых двух.
8: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
9: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
8: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
9: Да я и так думаю про зоту.
8: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226 49 49.
12: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 18.45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Сергей Лазарев, тут или там, суперхит на новом по вечерам. После работы россияне в подавляющем большинстве любят смотреть комедии, показал последний опрос. На втором месте детективы и замыкает тройку фэнтези. Вот именно его, это самое фэнтези, я и ушел смотреть, ибо наступает время Романа Емельянова и Макса Астахова. Вместе они озвучат двадцатку лучших треков, но в радиочарта «Высшая лига». Уже через 10 минут встречай вчерашнего именинника Романа Емельянова. Поздравляю его. И Макс Астахов там будет промеж делом. А я Вадим Данилин обнял, приподнял до завтра. Кстати, скандалы, интриги, расследования, не только двадцатка лучших треков, но а также все самое интересное из мира, из шоу-бизнеса. Вот. 10-минутный отчет пошел. Готовься. Я ушел.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в пятницу 5 июня малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
8: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
10: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
11: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Новое.

0: «Новое радио», Макс Астахов, Роман Емельянов и, самое что ни на есть, лучшая подборка лучших замечательных композиций, которая называется «Высшая лига», это хит-парад «Нового радио». Единственная новинка на этой неделе далее в нашем чарте, это небольшой спойлер, но мы до него еще дойдем.
1: А пока по старичкам, да, 20 место традиционно, Хамали Акмаль, «О чем ты не спишь по ночам». Вот Акмаль недавно спросили, а какому подарку от фанатов ты будешь нереально рад? На что он ответил, что заметил, что в последнее время все самые крутые и хорошие подарки дарятся кому? Правильно, его жене Александре. Вот недавно и подарили хорошую шубу из искусственного меха, а сам он будет рад, если ему подарят хату.
0: А, кстати, слушай, вот недавно, ведь есть всякие эко-активисты, которые выступают против ношения шуб из настоящего меха, обливают их там краской. А почему никто не выступает против кожаных курток?
1: Ну, кто-то, может, и выступает, просто тихо, их не слышно.
0: Они тихорятся. Дорогие друзья, давайте беречь природу. И вот у нас сейчас экологический хит «О чем ты не спишь по ночам».
2: 20 место. О чем ты не спишь по ночам?

0: Случайно. Далее у нас в чарте Асия. Слушай, Макс, хотел тебя спросить, ты в интернете знакомишься?
1: Очень редко, но бывает.
0: Бывает. А ты бываешь инициатором или тебе пишут?
1: Ой, когда как, но в основном, наверное,
0: а
1: я.
0: А когда ты как подъезжаешь, что ты начинаешь там, какой заход у тебя?
1: Ну, классический.
0: Ну, поделись секретами, давай.
1: Пару лайков поставить на страничке.
0: Ну, пару лайков, это уже вообще почти жениться. Нет, ты считаешь этого достаточно? Нет, я имею в виду там дальше-то.
1: У меня там очень плавный заход, потом она должна пару лайков подвесить. И когда ты чувствуешь, что есть коннект, можно написать это скромно.
0: Ну, что?
1: Привет.
0: Робкая привет. Конечно. Смотри, как надо подъезжать. Ну, смотри, как? Асию как-то спросили, как она написала первую песню. Познакомилась с парнем в интернете. Он писал песни и предложил научить этому и меня.
1: Нормально.
0: Понимаешь, как надо подъезжать, да?
1: Нормально.
0: Вот я долго расписывалась, ни одной симпатичной строчки написать не получалось, поэтому ненадолго забросила это увлечение. А потом меня бросил молодой человек, и случилась песня «Последняя слабость». С этого момента, кажется, все и закрутилось. Короче, понимаешь, как это? Вот нужно найти слабое место, точку, знаешь, такое, типа, девочка, я научу тебя танцевать ламбаду. Понимаешь, да? И все. Расставил. Без всяких вот этих, зашли мне фотку, а можно там...
1: Блин!
0: Вот сразу как бы переходить к какой-то такой деловой активности. Ася, сильно так.
2: 19 место.
3: Лишь, так близко, вдох, тихо.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Ну, без фоток в целом знакомиться тоже сложно. Ну ладно, едем дальше. Вот недавно блогеры ходили на последние звонки к подписчикам, которые их особенно активно зазывали. Mm-hmm. Ну, там заодно и телек подъезжал.
2: Ну да, поперлись. Такая получилась трендовая история, что вау, этот Лазарев туда пришел, этот сюда приехал, блогеры зашли. Ну, это, в принципе, понятное дело, там же их аудитория.
1: Ну, познакомиться заодно. А Филатов сказал, не пойду. Говорит, зовут постоянно. Но это очень странно. Вот на днях писали незнакомые люди, звали меня на свадьбу. У них главное событие в жизни, а они готовы видеть какого-то неизвестного типа. Хорошая попытка в целом от слушателей. Позвали Филатова.
2: Ну?
1: Там сделали ему немножко неудобно из разряда «Подарок молодым, надо спеть».
2: Да.
1: Он спел, и получается на халяву. Ну, он тоже прохал всю эту историю, говорит, не пойду.
2: Ну, правильно, сначала котлета, потом куплета.
3: 18-е место.

0: Макс, а сколько тебе лет, напомни?
1: 30.
0: О! Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какая-то самая большая мечта? Вот что-то, что ты еще не сделал?
1: Ой, я хочу отправиться в путешествие.
0: Кругосветочек?
1: Ну, что-нибудь такое.
0: Или конкретное место есть, куда ты хочешь?
1: Много конкретных мест.
0: Ну, например, ну, самое такое место, куда бы тебе хотелось?
1: Я бы хотел в Рим.
0: В Рим? Да. Ты не был в Риме?
1: Я много где не был.
0: Ой, слушай, это кайф. На самом деле, я тебе хочу сказать, у тебя все еще впереди. Я первый раз за границу поехал, знаешь, во сколько?
1: Во сколько?
0: 30 лет.
1: О,
0: я в первый раз поехал за границу, это была Турция. А с тех пор, сейчас вот эти тренды ходят в Инстаграме, зачеркните там все. Почти все зачеркнуто уже, но есть еще несколько точек. И вот Джонни, кстати, спросили, какие у него мечты после 30 лет. И он сказал, у меня наоборот все было до 30. Я даже какие-то свои вопросы закрыл. Но в какой-то момент я ушел в поток, и все мечты я закрыл 22-23. Живу настоящим. Что не успел? Жениться, говорит Джонни. Мне даже немножко жалко тех людей, у которых не остается каких-то мечт, каких-то цели, у которых слишком рано все появляется. Вот эти бабосики, деньжата, машины, тачки. И вроде бы им кажется, что уже все. А на самом-то деле мир такой огромный. Джонни, дай бог тебе побольше мечт. Песня «Эйфория» 6 недель в хит-параде.
2: 17 ноябрь.

0: крупное падение на этой неделе. Группа Немига упала на 4 пункта на 16 месте. Их песня «Довольно» прямо сейчас. А вот как раз-таки по поводу мечт у слушателей харизматичных дранчиков, это сами себя так называет, группа Немига, все случается. Вот они нашли...
1: Дранчиков ты имеешь в виду? А не дранчиков как бы. Дранчиков, это драники, это же Беларусь, это же со сметаночкой. Ай, вообще огонь, да.
0: Вот у слушателей мечты сбываются. Недавно девчонки записали кружок в социальные сети с рассказом о том, как же сильно они любят ребят, как сильно хотят с ними сфоткаться, и даже приперлись для этого на саундчек. Это сработало. Ребята из Немиги нашли девчонок, пофоткались, подтверждение в свои социальные сети запилили, и все остались довольны.
2: 16 место. Ты думал все понарошку.

0: субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 4 по 10 июня. Масло подсолнечное «Возьму» 800 мл. 94 рубля 99 копеек. «Хороший» – выбор для жизни.
2: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
0: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: «Ночная сказка» с 12 июня в 11.00. «Домашний. Главный женский. 16+.»
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
13: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
14: Информация о организаторе акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
15: Новое радио.

0: Агента высшая лига нового радио. Хит-парад ваших пристрастий. Двадцатка лучших. С вами Астахов, Емельянов. Макс, а у тебя же подписчики есть в соцсетях какие-то,
1: да? Какие-то есть.
0: А хейтеры есть у тебя?
1: Какие-то есть.
0: Что пишут?
1: Я же на радио дали? Работаю.
0: Благодаря тебе у меня появился хейтер по фамилии Джарахов. А у тебя какие?
1: Все еще?
0: Ну, все уже, я бы сказал. А чего пишут в основном? Чего не нравится?
1: Ну, так, что там? Астахов на выходных. Ради не слушаю сегодня.
0: Понятно. То есть именно твоя поведенческая какая-то история не нравится. Да. А внешний вид критикуют?
1: Нет, такого не было.
0: Вот понимаешь, а на Крутукову начали наезжать хейтеры из-за внешнего вида.
1: Он аж качается.
0: Ну, слушай, она качается, она, ну, в смысле, на сцене, когда поет, ты имеешь в виду, или в спортзале?
1: В спортзале.
0: Да, нет, она просто, ну, примелькалась всем в таком народном образе.
1: Да.
0: И тут она выложила в соцсетях, где она там в джинсе, в свитерочке, там что-то такое. И на нее, значит, ну вот, началось. Знаешь, что начали писать вообще гадости такие? Честно, эти джинсы не подходят, уберите. На это Крутукова ответила, куда я буду носить их до дыр. То есть она тоже сразу, да, начала отвечать. Это первое правило, не отвечай хейтерам. Блокируй сразу или просто молчи. Вот одна надоевшая заезженная песня, а самомнение, как будто она альбомы выпускает один за одним. Вау. И 20 лет на сцене, время поставит всех на свои места. Понимаешь, другой. А она отвечает, вас бешеная собака покусала. Ну, Тань, ну не надо отвечать. Во-первых, я хочу отметить, что Татьяна действительно очень скромная и хорошая девушка. Во-вторых, из-за того, что она поет песни в жанре фолк, это не значит, что она не может носить что-то, кроме локтей, конечно, дорогие друзья.
1: Конечно.
0: Вот. Ну, а в-третьих, я хочу сказать вот этому чувачку, который одна заезженная песня, я хочу сказать, что Крутукова как раз из всех свежих артистов, один из тех артистов, который не имеет проблемы и со второй, и с третьей композицией. Вот за что и бурные аплодисменты. Короче, Татьяна, носи, что хочешь, как бы. Пой, что хочешь, нам все нравится. Вот даже песня Алешенька и та нравится нам. 5 недель она, между прочим, хит-параде. Это про одну заезженную песню. Это уже не та, понимаешь? Это не матушка-земля. Это Алешенька, совсем другое дело.
2: 15-е место.

0: Вот как часто в интернетах всплывают у нас различные рассказы про сумасшедшие райдеры-артисты.
1: Так.
0: Там же просто космос. У кого-то есть определенные пункты для того, чтобы проверить организаторов. Вот Нилетто любит собирать черепашек-ниндзя.
1: А у Филатовых был что-то типа розовый фламинго или что-то в этом духе, просто на внимание. Да.
0: И вот вокалистка поп-группы Майя Мишель рассказала про один категоричный пункт в своем райдере. В гримерной комнате перед выходом к публике не должно быть вообще никакой еды. Артист честно призналась, что просто не переносит запаха пищи перед выступлениями. Как будто бы все супер лайтово для организаторов.
1: Ну, ты знаешь, в принципе, есть же такая история, ты ведущий тоже на мероприятиях, ты знаешь, что ты понюхал еды или сожрал перед выступлением слюновыделение. Ну, вообще, это действительно мешает. Но многие, я знаю, заказывают даже какие-то напиточки, бутылочки, которые на самом деле не потребляют, но потом складируют.
0: Конечно.
1: И приходят с ними на мероприятие.
0: Конечно.
1: Понятное дело. Моя Мишель на малиновой луне.
2: 14-е.

0: самом начале мы немножко спойлерили, говорили, что только одна новиночка. Кто ж покинул чарт на этой неделе? Артик и Асти с песней «Модный поп» отыграли свое в нашем хит-параде. Зато сразу на 13 место взлетает песня «Шаде» by India, Хчо и Мод. Вот ты говорил про Райдер, а я бы хотел про гонорары. Журналисты раскопали, сколько теперь стоит концерт Мота. У него такая популярность сейчас, в соцсетях он вирусится, вот эти танцоры, фигуры и так далее. Так вот, стоимость частного концерта Мота выросла до 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей. Причем это без райдера технического, который тоже должен заплатить заказчик на корпоративе, да. И еще плюс там, плюс налоги докладывают. Ну, короче, десяточка минимум. С одной стороны, знаешь, с одной стороны, хочешь сказать, да блин, вы офигели. Такое ощущение, вот вчера за десятку, может было там группу Скорпионс позвать, да? Ну реально.
1: Правда.
0: Ну, это больше 100 тысяч долларов. Это огромные бабки. С другой стороны, хочется порадоваться за наших артистов, что они достигли такого уровня. А в-третьих, хочется сказать, ведь это же про корпоративные мероприятия. Ты же хочешь, покупаешь. Не хочешь, не покупаешь выступление артиста. А в конце концов, если ты хочешь просто столкнуться с творчеством Мота, купи там за 5000 рублей концерт на его билет и пойди послушай. И это доступно абсолютно всем. Поэтому я тут на стороне артистов. Рынок формирует цены. Скажем так. Ну, это мое личное мнение. Баиндия, Хчо, Мот, Шаде. Новинка.
2: 13

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль Агутинс. 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль Агутинс. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дэнни!
6: Да!
5: Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня.
1: 6+. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. На Муз-ТВ новое

0: специалист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и мы пришли к экватору нашего хит-парада. 12 место, Сергей Лазарев и его последний танец. Кстати, у этого молодого человека тоже есть новости. Вот, например, Сергей Лазарев и Полин Гагарина готовят новую песню под названием «Happy End». Что-то у Сережи как-то в последнее время «Последний танец», «Happy End».
1: Готовит нас к чему-то.
0: К чему-то готовит. Но самое интересное, как они стали ее прогревать. Все началось с того, что Полина выложила фотку с Сергеем в социальной сеть. Правда, лицо его не было видно, потому что он стоял к камере спиной и обнимал ее. Подпись же гласит следующее. «Моя любовь», написала Гагарина. Ну, конечно же, слушатели сразу стали придумывать тут роман. По словам артистов, романа у них нет, зато роман есть у нас тут на новом радио. Так что приходите, слушайте.
1: Лазарев, «Последний танец».
2: 12 место.

0: Солистка следующей группы Анька Плетнева не стесняется своего возраста. Ей уж 48, чего уж там. У меня были очень тяжелые моменты в жизни, но они связаны не с цифрами в паспорте, а с личными переживаниями. Мне приходилось бороться за близких людей, при этом изображать веселье и радость на сцене. А на просмотр паспортных страниц времени просто не хватает. Когда женщина счастлива, она точно не станет страдать из-за возраста, ведь она любит себя и чувствует, что ее любит весь мир. Да, Ань, это правда. Винтаж Малахит.
1: 11 место.

0: Золотая середина, 10-е место и Мэри Гу. Вот чтобы добиться успеха, сколько раз нужно услышать слово «нет»?
1: Не знаю, а сколько?
0: Да не знаю тоже, у всех, наверное, по-разному. Просто Мэри Гу недавно рассказала про отказы в коллаборациях среди музыкантов. Что такое часто случается, по абсолютно разным причинам. Ты хочешь фит с кем-то, кто-то не хочет фит с тобой, а с тобой хочет фит тот, с кем не хочешь ты. И Маша сказала, что уже переросла тот этап, где стеснялась предлагать какие-то коллаборации большим артистам. Поэтому сейчас отказа стало намного больше.
1: Слушай, по моему личному опыту я хочу сказать, я однажды предложил спеть песню, вот моя группа,
0: да.
1: Диане Арбениной. Ну, просто, честно говоря, так это... Откуда храбрость взяла, даже рассказывать не буду. И она бац и согласилась. Надо пробовать, ничего не бояться, и все выйдет.
2: 10-е место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в пятницу, 5 июня, малооблачно, днем плюс 25. Ветер восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
4: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
3: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое радио. Радио.

0: Высшую лигу нового радио продолжаем мы, Астах Емельянов и Ёлк-певица, гражданка России, уже вот 3 года, как мне кажется, память, если не изменяет. Ей не хватает финансовой грамотности, Ёлки. Да, она говорит, не хватает мне финансовой. Вот я моментами весьма расточительна, а моментами прижимист. Я человек советской закалки и действительно привыкла экономить на себе. Между парой обуви и бойлером я выберу бойлер. Хотя, конечно, побаловать себя какими-то вещами я тоже люблю. Мне кажется, ну, Ёлка, если она советский человек, у нее что еще? У нее пакет с пакетами должен быть обязательно.
1: Гречка.
0: Греча, да. Вот сегодня есть не будем, это на потом. А потом это испортилось уже. Единственное, что не портится, эта песня проще. Она поднимается на 2 ступеньки выше.
2: 9-е место.

0: 8-е место занимает наш коллега DJ Smash. А все потому, что социальные сети DJ Smash превратились в музыкальный новостной портал. Поэтому вот-вот новость от коллеги сейчас расскажу. Tomorrowland обогнал Coachella по мировому поисковому ажиотажу. По новым данным, именно бельгийский фестиваль сейчас оказался на первом месте по количеству Google запросов, оставив Coachella на второй строчке. И, похоже, у Tomorrowland уже давно статус не просто крупного электронного фестиваля, а глобального поп-культурного явления. Но действительно, большие фестивали слышала я об одном и о другом, но ни на одном не было.
1: А я бывал на Coachella, между прочим. Незабываемые совершенно были впечатления. Компания классная, там было очень круто. И я там побывал на одном из первых концертов, получается, Билли Айлиш. Она еще была не настолько супер-пупер популярна и выступала даже не на главной сцене, но вот у меня это прямо отложилось в сердце. Вообще там площадка сумасшедшая, оформление. У нас еще была проходка в VIP-зону, где артисты тусили. И еще там, несмотря на то, что это пустыня, что мне еще запомнилось, там очень крутые горы прямо рядом располагаются, и мы из этой жары майской пустынной поднялись наверх, а там снег лежит и сосны. Это было просто вообще невероятно. Если была возможность, я обязательно туда бы еще один раз вернулся. DJ Smash, Bambi.
2: 8-е место.

0: Как-то следующего участника нашего чарта лирика спросили, на какую жертву он готов пойти ради любви. А он ответил: я вообще не люблю слово «жертва» и «жертвенность», особенно в отношениях. Потому что жертвенности быть никакой не должно. Отношения — это только взаимный рост. В своих счастливых отношениях, которые у меня на данный момент в жизни, я расту. Я пытаюсь четко, честно видеть свои минусы и плюсы, чтобы понимать, куда мне идти, как развиваться и как сделать так, чтобы я и мой любимый человек рядом были в гармонии, в счастье, в понимании и в честности. Вот, мне кажется, правильный, в принципе, подход. Правильно быть, наверное, готовым пожертвовать чем-то. То есть, когда ты понимаешь, что вот сейчас тот момент, и от тебя зависит счастье, благополучие, может быть, жизнь другого человека, готовность отдать многое, что тебе там некомфортно отдать в обычных, привычных обстоятельствах, это должно быть внутри, это заложено. Но неправильно, когда люди с самого начала, знаешь, бывает, начинают выстраивать отношения так: а ты должен, а ты вот так вот, ты же меня любишь, значит, сделай вот так, как тебе плохо. Все-таки два человека, они должны стремиться делать, наоборот, жизнь комфортной максимально, да? Ты что-то молчишь. У тебя были отношения когда-нибудь
1: вообще? Они у меня есть прямо сейчас.
0: Ну и как? Жертвенность есть? В них присутствует? Что ты делаешь такого, что тебе не хотелось бы?
1: Есть готовность пожертвовать.
0: Но пока ты напрямую к жертвам не переходил. Лирик, кассеты.

0: Шестое место прямо сейчас у нас занимает Мари Крамбрери. Есть история одна небольшая. Вот на эфир Калинину и Крайтрауну недавно приходили интернет-звезды Дэнни и Мэнни.
1: Да, замечательные псы и коты. Кстати, извини, коротенечко встряну в твою историю. После этого они мою дочку пригласили в ближайшем рилсе. У них моя дочь будет Оливия.
0: О, круто. Да. Потому что ребята пошли еще дальше, помимо интернета. Про них сняли полнометражный фильм, который уже показывают в кинотеатре.
1: Да, при поддержке нового радио, между прочим.
0: Причем казалось, при чем тут Мари Крамбрери?
1: Да, ну, действительно, кстати.
0: Во-первых, ее трек с Биланом стал саундтреком этой истории.
1: Так.
0: А во-вторых, Мари шарила за этих ребят еще год так три назад, ведь Дэнни красуется у нее на обложке трека «Случилось осень». А он был выпущен миллион лет назад.
2: Шестое место.

0: Поднимаемся выше. Первая пятерка. Здесь у нас Беовульф с песней «Феникс». Я тут копнул биографию певицы. Выяснил, что она, ну, такая достаточно разносторонняя барышня из Владивостока, если память не изменяет. Вообще была товароведом. И, мол, были у нее какие-то там проблемы с внешностью. Но она путем каких-то диет, тренировок и, по-моему, все-таки пластической хирургии привела себя в какое-то такое невероятно красивое состояние. Стала блогерить. Кстати, вот она одна из немногих блогеров, которая меня реально не раздражает в музыке. Почему? Потому что мне кажется, что у нее реально к этому есть талант и песни, и свое оригинальное звучание. То есть я не могу сказать, что я фанат Беовульф и добавляю там свой плейлист, но это реально, ну, по-моему, сделано прикольно. А потом она еще имеет, кстати, свой работающий бизнес. Она владеет шоу-румом и помогает одеваться девушкам больших размеров.
1: Да? Круто.
0: Есть девушки и больших размеров, между прочим. Беовульф, «Феникс».
2: Пятое место.

0: Деревянная медаль. Четвертое место. Зиверт с треком «Газ». А вот недавно, кстати, Зиверт дала новую жизнь своему хиту «Кредо» 2019 года. Теперь мы можем услышать его еще и на итальянском языке в совместке с ее подругой и по совместительству бэк-вокалисткой со сценическим псевдонимом «Вива». На самом деле у этих девчонок очень интересная история. Самое необычное, что вот эта иностранная артистка много лет назад увидела Зиверт в одном популярном шоу. Там она пела на итальянском. Новогодняя, по-моему, история это была. И стала потихонечку за ней следить. Потом сделала кавер. Зиверт это увидела. Они там сконнектились, подписались друг на друга. В итоге Вива переехала в Москву, стала работать Зиверт, стала ее бэк-вокалисткой, а вот сейчас и дошла до фита. Жизнь, получается, очень удивительная штука.
1: Кстати, эта песня звучала у нас, Макс, в эфире в программе Fresh Talk. Кто знает, может, и до ротации доживет.
2: Четвертое место.
3: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Так, сегодня четверг, 4 июня, четверг 4 числа в 4 с четвертью часа, 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чистым. А что значит? Это значит, что ровно месяц остался до 4 июля. А 4 июля что? Супердвиж нового радио в Лужниках, товарищи. Полюбившийся мега-фестиваль. Гаязов Бразерс, Мона, Леша Свик, Бьянка, Тим Белорусских, Пицца, Лок До, Коста Лакоста, Акмаль, Добро, Холли Флейм, Бай Индия, Мига, много-много-много-много других артистов, секретные гости. Короче, все бесплатно. 4 июля встречаемся в Луже, а вот Холли Флейм тоже будет там с песней «Тону». Сегодня третье место в нашем чарте.
1: Третье место.

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС «ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В «Агат РФ Пробег».
3: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: «Агат. Покупай выгодно».
5: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Высшая Лига. Макс Астахов, Роман Емельянов, и мы на самой вершине нашего хит-парада. Открывает ее МОД со второго места. И новость прошла такая, что МОД обогнал по популярности Зиверт. Главной причиной стал его фит с By India, Хчо и Шаде. Только вот в ТикТоке под этот звучок сняли уже больше 35 тысяч видео. Есть музыкальный индекс, который считает популярность, и МОД прямо сейчас там на втором месте. Зиверт на четвертом. А самое интересное, что этот трек Шаде замутил By India. Он, бедный, находится там на восьмом, на седьмом Билан, на шестом Артик Асти, на пятом Хчо.
1: То есть... подожди, надо подрасти еще имя, бренд свой нарастить, тогда и он будет на втором-третьем месте.
2: Второе место.

0: мы профукали тот славный момент, когда лидер наш сегодняшний хит-парада, между прочим, он рванул аж на 4 ступеньки наверх и таким образом оказался с золотой медалью в зубах, Ваня Дмитриенко поздравил свою девушку с днем рождения. Знаешь, как он это все устроил?
1: Проглядел я этот момент.
0: Я тоже проглядел, а это, ну, было совсем недавно, полторы недели назад, на день рождения Пересильд. Он, значит, взял фотку, они в Диснейленд ездили, там была фотография совместная, и сделал эту фотографию из деталей Лего.
1: Вау.
0: Ты представляешь?
1: Прикольно.
0: 50 тысяч деталей ему понравилось. 50 тысяч. Чувак два дня сидел, представляешь, и своими руками, я тебе хочу сказать, это вообще, ну, блин, может, на какой-то рекорд даже претендует. А два дня, значит, Аня хотела с ним встретиться, там что-то, видимо, к дню рождения, а он говорит, не могу, занят, понимаешь, да?
1: Любовь
0: собирает. Она обидела, ну, ничего, зато когда он этот сюрприз зафигачил, это было, ну, что-то вообще такое. Молодец, Вань, молодец. И руками тоже может чего-то, да, как бы. Вань Дмитриенко, ртуть. А то был такой хороший анекдот, как бы, японец в Россию, как бы, это дети у вас хорошие, как бы. А вот все, что вы делаете руками.
2: Первое. Yeah.

0: Вань Дмитриенко, лидер хит-парада, как даже непривычно без Кули Флейма, здесь ртуть. 10 недель в чарте, 10 недель понадобилось для того, чтобы добраться до вершины. Мы поздравляем Ивана, всех поклонников, которые топили за эту композицию, и прощаемся с вами ровно на неделю. Через неделю, кстати, наверное, ты будешь без меня. Один без ансамбля, Макс. Так что Макс через неделю... Ну, может, он пригласит кого-нибудь соведущих. У нас тут ведущих, как собак нерезных. Да, возьми кого-нибудь и пригласи, как бы.
1: Ну, договорились.
0: Вот, все. Пока, хороших выходных, всего доброго. Любим, целуем.
1: Пока-пока.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
6: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 0+». По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Да все без нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
11: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Новое радио.

0: Black.
1: И звучит и качает золото на новом радио. Олежек прекрасный, замечательный здесь. Админ нашего и канала в мессенджерах.
2: Здрасте,
1: вообще
2: здрасте.
1: Всего на свете. Здрасте, здрасте, люди добрые, ты хотел сказать?
2: Конечно.
1: Говори.
2: Здрасте, здрасте, люди добрые.
1: Таким голосом как-то звучит, ну, тоже по-доброму.
2: В смысле, а я по-доброму?
1: Да, у господина Емельяненко тоже звучит по-доброму, но как будто бы немножечко опасно. Вот, ну да ладно. Излучай.
2: А что мне тебе излучить?
1: Я хотел что-то сказать прекрасное, что вот, друзья, давайте наслаждаться летними вечерами. Уже четвертый у нас идет, а я до сих пор на работе.
2: Да, и там такая духотища прям чувствуется. Я вот вижу вот это солнышко. Угу. Так хочется на улицу.
1: Это прелюдия к токсичному четвергу. Через 8 минут в Вавилонде на новом радио. Красивого вечера, друзья.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру. Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: И салют, ребята, вы слушаете новое радио Вилент. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, очаровательный мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Настроение у нас хорошее, но мы не будем даже, вот не будем уподобляться.
1: Не будем ему поддаваться.
0: Ни в коем случае, потому что четверг сегодня, а это значит токсичный четверг. И если вы не знаете, что это такое, я, конечно, с удовольствием, меня хлебом не корми, дай напомнить, что это такое. Это значит, вот смотрите, вот мы живем в мире успешного успеха, да, позитивный настрой, only positive vibrations.
1: А ты видел, как на ПМФ Ковалев там разнес инфо-цыган?
0: Да. Он чуял. Короче, должен быть один день недели хотя бы, когда мы можем высказать смело все, что нас бесит, не нравится, какие люди нам просто портят настроение, портят вот такое вот состояние.
1: Воздух.
0: Понимаете, все на свете. Поэтому принимаются любые вообще ваши возражения, любые негативные отзывы на все. От погоды до пробок, от коллег до родственников, на все.
1: Слушай, странный вопрос сразу же. Вот как близкие люди.
0: Так.
1: Пока нас никто не слышит, задам тебе. Вот смотри, в мужских туалетах бывает такая неприязнь. Ты заходишь в санузел, в кабиночку. Ты зашел туда, чтобы просто постоять чуть-чуть.
0: Подумать о жизни, так
1: постоять,
0: сказать.
1: Постоять, приспустив штаны. То есть не садиться ни в коем случае, а при этом фаянс испачкан. Вот чуть-чуть испачкан. И ты думаешь, опа, а тот, кто сейчас стоит за тобой в очереди...
0: Думает, что это ты.
1: Вот ты вот выйдешь, и он подумает, что это ты. И вот что делать? Думать об институте репутации и убирать за кем-то другим? Или же все-таки надменно выйти и сказать, и вообще ничего не сказать, и вот просто прям...
0: Не думала я, что именно с этого мы начнем наш сегодняшний приятный вечерний разговор.
1: Да.
0: Но учитывая, что тебя не было две недели, то есть две недели мы не слушали новости про фекалии, про вещи...
1: Да. Ну, в Петербурге вот
0: вещи,
1: вернулся КамАЗ на Бэху вот с...
0: Да. Вещи в некоторых пароходах, которых не должно быть, поэтому, в принципе, я не удивлена, я не знаю, что тебе на это сказать. Меня, в принципе... О! Я вот же недавно ездила в Грузию, и мы проходили границу Грузия... Россия. Угу. Там вот тоже есть эти биотуалеты. И, угу. Ну, друзья, если вы думаете, что вот вы зашли в торговый центр, там что-то вот там не нравится вам...
1: Обычно бензоправка, может быть, не очень круто. В торговых центрах-то чего? Мрамор сплошной.
0: Ну, уж смотря в каком ты торговом центре. Если ты в каком-нибудь центральном московском, может быть. Если ты в Сызрани, блин, мне точно нужно доехать до Сызрани на день помидора.
1: Все там в порядке. В Тольятти, я помню, на вокзалах вот такие вот были.
0: Ну да, как будто человек взорвался там. Вот так это выглядит. Ты думаешь, ну я, наверное, потерплю. Я, наверное, хочу испытать свой организм на максимум. Побить какой-нибудь мировой рекорд. Понять, сколько я готов терпеть. У тебя нет другого выбора. Поэтому, ну, что мы зашли вот как грязно.
1: Ну, я тебе вопрос попроще вообще-то задал.
0: Я не знаю, что тебе на это...
1: Минуя все вот эти обороты.
0: Не знаю, что тебе на это отвечать. Ну, вытри.
1: Вот дилемма, значит, такова.
0: Друзья, напишите, вы бы как сделали? Я надеюсь, вы все ужинаете прямо сейчас. Прямо аппетита. А сегодня такси четверг. Неприятного вам аппетита, понятно?
1: Я прям вспоминаю Артемия Лебедева. У него все новости с этого начинаются примерно.
0: Ну, мы не будем, давай перенимать.
1: Не будем, нет. Только по четвергам чуть.

0: Так, нам написал Беллини, Бенили. Не знаю, как читается.
1: Бенелли.
0: Да, у меня Беллини в голове.
1: Самба, Де-Жанейро.
0: Я осуждаю. Я тут самый один зритель. Ну да, в телеграм-канале на трансляции один человек смотрит. Я даже не знаю, что после этого увольняться, уходить вообще в никуда, в закат,
1: в
0: декрет.
1: Да нет, ты что, не понимаешь, что ли? Ну, мессенджер страдает, не очень у него все хорошо.
0: Нет, ну, ребят, даже если
1: нас
0: будет...
1: Но Бенелли добрался, красавчик. Ну, мы в первую очередь же радио. Ну, то, что
0: нет, даже если нас будет слушать один человек, мы будем работать ради этого одного человека.
1: Да, только
0: на всех остальных я
1: не
0: уже
1: похвалит, конечно.
0: Направила порчу на понос. Друзья, начнем с того, что бесит. Я, так как человек бегающий, да, ну, извините, я могу, лето, я теперь бегаю через день. Значит, я в прошлом году об этом говорила и скажу сейчас. Товарищи, которые вот устраивают променад по набережной, по этой прекрасной широкой набережной, а почему вы ходите по беговому покрытию?
1: А по нему удобнее идти.
0: По нему удобно бегать, изначально для этого заточено. Вы можете сдвинуться на плитку и идти по плитке?
1: Можно, а зачем?
0: Чтобы не мешать тем сумасшедшим, которые не в курсе про то, что можно лежать на диване и пить безалкогольное пивко.
1: А вообще, как раньше-то бегали без вот этих дорожек?
0: Я не хочу знать, как раньше, я говорю о том, что есть сейчас. Это ужасно раздражает, потому что вы гуляете по этим покрытиям с собаками,
1: ты
0: собачка
1: еще скажи,
0: ваша писает
1: что,
0: там.
1: Что тебя, не знаю, мамочка с детем трехлетним на электросамокате или на просто самокатике, просто самокатике на маленьком, на детском, раздражает, когда он в скейт-парк приходит и начинает в рампе вот так вот и-ки-кич, а вокруг него там ролики, скейты, доски летают, велосипеды.
0: Кто-нибудь толкнет его, и все, и в суд. Обязательно. Ребят, ну правда, я вас умоляю, ходите по этому, как это называется, по плитке. Широкая набережная, нет, они все прутся по вот этому, и они идут медленно, останавливаются, фотографируют, созидатели. Можно спортом позаниматься? Мы и так чувствуем себя очень крутыми, потому что мы, в принципе, вышли заниматься спортом. Мы покупаем дорогие кроссовки, дорогую амуницию. У меня вообще футболка, мне ее подарил беговой клуб «Пик». Таких футболок, я не помню сколько, ну пусть будет 150 штук всего. Это коллаборация с Третьяковской галереей.
1: Воу-воу-воу.
0: Умный бег у меня, понимаешь? Я хочу, чтобы все видели, какая я самая модная.
1: Вокруг Третьяковки.
0: Там нет бегового покрытия. Я, значит, может быть, живу здесь только из-за того, что у меня тут есть набережная для
1: бега. Хорошо, давай тогда сейчас послушаем, как будут возмущаться велосипедисты.
0: А им-то чего?
1: А потому что велодорожка, понимаешь, идет-идет, а потом раз и прерывается. Или, например, кто-то по этой велодорожке едет на мотоцикле
0: или пешком. А я их из солидарности поддержу. Нет, а я их из солидарности поддержу.
1: Хорошо, давай еще тогда поддержим автомобилистов, которые сетуют на мотоциклистов, которые между рядов.
0: Чук-чук-чук-чук. А я сейчас всех поддержу. Все меньшинства, так сказать, будут поддержаны мною. Тоже взяли моду. Я не могу. Меня реально это бесит.
1: А ты видел, как велосипедисты, которые, знаешь, вот на тоненьких колесиках рассекают, встретились в парке и надавали в бубен чуваку, который ехал по их дорожке, но только на таком, на велосипеде с толстыми колесами.
0: А я вот, кстати, хотела спросить, велосипед...
1: И они там типа закусились, типа, ай, алло.
0: Нет, велосипед с толстыми колесами, вот такими, знаешь, как будто ты просто с танка снял. А это что вообще? Это что за вид велоспорта?
1: Ну, не по велодорожкам таком надо, да?
0: Нет, а что это вообще за дурка?
1: Сразу по воде прям.
0: Это странно выглядит. Это как моя подружка, у нее в анкете в Twin Bee написано «Люблю велоспорт», а наша родная катается на вот этом электровелике, который, знаешь, просто садишься и нажимаешь на... Мы не осуждаем, мы вдохновляемся ей.

0: Слышишь этот трепетный фальцет?
1: Конечно.
0: Я хочу его. Да, я хочу, чтобы он продолжал петь. Это Олег, да.

Ну и давай еще версию из 80-х на сладенькое, прям чуть-чуточку. Чтобы перебор сразу был вот этой вот фальцетной истории.

0: Знаешь, о чем эта песня?
1: Ну, типа, скажи, почему вот эти люди вот не суперразумные ходят по беговой дорожке, когда там должны только люди, которые...
0: Около того. Правда, они там в бассейне плавают, и потом немножко кто-то в морду получает. Но не суть. Это просто про проблемы подростка в небольшом городе. Вот. Песня старая. Родители что делают? Родители, ну, одобряют его переезд и даже дают немного денег. Вот. Ну, такой подход доброжелательный, да? Казалось
1: странно,
0: бы.
1: Странно.
0: Но при этом папаша ему руку-то не пожал перед отъездом. Говорит, ты не будешь со мной ходить в любимый паб и не будешь ходить со мной в шахту работать. Это в Великобритании дело было. Вот. Ну и, собственно, на этом разошлись.
1: Друзья, вам кто-нибудь пересказывал клипы так увлеченно и страстно, как это делает Усишкин?
0: Страстно. Страстно. Вопрос. Я бы другой какой-нибудь клип Мадонна мог бы пересказать, но за это мне по губам надают. Так вот, вопрос. Как... тебя поддержали родители, когда ты уезжала в другой город?
1: Они мне сказали...
0: Вали!
1: Езжай, наша дорогая!
0: Да.
1: Все у тебя будет хорошо! Мои родители...

0: Естественно. Друзья, мы сегодня будем обсуждать в этот токсичный четверг вопрос того, как вас поддерживают ваши родственники, близкие друзья, как они вообще реагируют на ваш успех, потому что вот, ну, легко говорить, что дружба и любовь, и вот это все познается в беде, ла-ла-ла, но мне кажется, что когда вот ты тот самый проблемный друг, у которого всегда все плохо, с тобой вообще идеально дружить, потому что на тебя смотрят и думают, слава богу, у меня-то на самом деле все нормально.
1: Ну да, все готовы как-то посочувствовать, поддержать,
0: да, пожалеть,
1: там, тудым-сюдым.
0: Все будет хорошо, но как только у тебя и монетка начала водиться на кармашке, и уже, депрессии нет, и весь ты такой красивый, успешный, и сразу начинаются и взгляды косые, и вот это вот, как модно говорить, обесценивание того, что ты делаешь, и серия, купил машину, блин.
1: Да, она вам в Москве, зачем вообще нужна, в пробках, что ли, стоять? Да. Вот у нас вот сарайчик чуть-чуть покосился, как бы не мешало бы немножко там канализацию провести.
0: Нет машины.
1: Или, например, зачем? Ты съездил в отпуск куда? В Танзанию. В Танзанию, что, дурак, что ли, совсем? Какую еще Танзанию? Что там забыл?
0: Мы вот каждый год в Турцию. All inclusive. А ваши Танзании что? Там анимация-то хоть есть?
1: Хорошо, съездил в Турцию, отель какой-то. О! Ну, мы на такие не смотрим. И что там у нас? Что в All-Inclusive было?
0: Нет,
1: да
0: не
1: я
0: так,
1: как бы
0: не
1: им
0: так.
1: Не пользуюсь.
0: Не так, не так они говорят. Они говорят, так это потому, что у тебя ни детей нет, ни мужа. Ты одна, одинокая. Тебе, понятное дело, деньги не на что тратить.
1: Ну в общем, мы немножечко
0: хотя бы так, ладно.
1: Гиперболизируем, но по факту ведь есть такие штуки, да? Купил какой-то компьютер навороченный, и нафига он тебе все равно обновлять через год?
0: Да, да, все так. Поэтому, друзья, вы сами знаете, где найдете самые очаровательные кружочки, где я показываю, что я... Это вот я в эфире сижу, да? Такая тетя-училка в пиджаке, а у тети-училки-то вообще-то на ногах труселямбы модные. Вот чтобы посмотреть, сами знаете, куда надо зайти и по теме эфира написать, и шорты мои, естественно, оценить. Какие трусы? Ну, соберитесь.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Лок Дог, Марс.

0: Московская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: нравится всегда.
1: Знаешь, вчера я негодовала по поводу того, что люди почему-то, производители мороженого, Вот, кстати, меня бесит люди, которые говорят мороженое и что-то есть еще с печеньем. Печенки.
2: Печенки
1: вот,
2: без мягкого знака.
1: Печенки. А, вы откуда? Что за печенки? Это то же самое. Я люблю печенки, я с Иркутска. Ты из Иркутска? С Иркутска, он печенки любит. Про мороженое. Значит, я, мне попался Reels, естественно. Откуда я беру всю информацию? Книги, что ли, читаю? Ничего делать, нечего. Шутка. Значит, девочка составила идеальный рацион для тех, кто любит фруктовый лед. Вот если у тебя есть норма калорий, 1500, допустим, калорий в день. Ну, мало, 1800 хотя бы возьмем. То ты можешь съесть что-то около 20 фруктовых ледов, выпить 3 экспонента для белка, и все, у тебя закрыто полностью все потребности. И я, на самом деле, ловлю себя на том, что мой рацион сейчас примерно так и выглядит. Я сегодня проснулась утром. Мне не хотелось ничего есть вообще. И поэтому я протянула
2: рацион
1: до обеда.
2: Рацион нашего начальника озвучила.
1: Нет, у нашего начальника вода и лед. Это не фруктовый, просто вода просто в замороженном лед. Виде.
2: Да.
1: Я думаю, что он на работе вообще использует пар. Ну, он поставился по-любому какой-нибудь вот этот освежитель воздуха. Ой, как-то не освежитель, а увлажнитель воздуха.
2: Да.
1: Вот так над ним свисает, и вот это его обед и полдник. Так он еще умудряется,
2: подожди, а можно же по-другому делать. Вот на кухне кто-то готовит супчик, ты так подошел парами супа.
1: Там какая-нибудь супная калория, килокалория попадет.
2: Или вот картошки некоторые раньше насморк лечили, тоже так чук полотенцем накроется и
1: это
2: вроде
1: зараза,
2: пюре поел.
1: Если ты не сидишь во всяких соцсетях, он еще выложил фотку и пишет... Ну, судя по щекам, к лету не готов. А там нет щек вообще. Там просто, там отсутствие, щек полное. Судя по щекам, я думаю, такая ты, мамкина, не такуся, конечно. Сам одну воду ест, щеки у него. Ну, короче, друзья, я сегодня проснулась, не завтракала. На обед я съела мороженое. Потом заказала еще, потому что у меня все закончилось. Потом съела еще 2 мороженых. Попила квас, воду. Перед выходом на работу
2: квас?
1: Я съела...
2: Может, еще и киселек есть в вашем рационе?
1: Не, квас, мне просто очень нравится квас. Что-то в этом есть.
2: Амиды хлебаете?
1: Нет, нет, нет.
2: Окей, окей,
1: и еще одно мороженое. Итого сколько? 4 или 5 штук я сегодня съела. И это вся еда, которая была во мне. Мне кажется, у меня будет либо диабет, либо ожирение. Но если мы считаем по калориям, то я и не добрала.
2: А слипшиеся части тела присутствуют вот после этого всего? Или это все обман?
1: Да, это все обман. Как может быть слипшиеся части тела у человека, который сделан из шоколада? Я тебя умоляю.
0: Мы на новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма.
3: Ты

0: А ты думаешь, песня сейчас еще продолжится?
1: Ну да, какой-то
0: технорейв. Думаешь, петь будет текст какой-то? Нет, не будет. Она про токсик спела. Дезко.
1: Токсик,
0: на новом радио.
1: Про токсис.
0: Дезко. Так вот, спела про токсика, а я новость, знаешь, какую прочитал?
1: Давай, я хочу
0: это
1: сказать...
0: Это даже лайфхак, я бы сказал.
1: Я хочу сказать, что, друзья, вы слушаете Эвиленд Новое Радио.
0: Я уже это сказал, Эвиленд на новом радио.
1: А я хочу сама сказать, что это Эвиленд на новом радио.
0: Ты не так должна говорить, ты должна пропеть, просим.
1: Давай уедем в Эвиленд.
0: Но токсичному четвергу как будто бы не канает.
1: Я никому ничего не должна. В смысле, я должна пропеть.
0: Стоп, стоп. Ты помнишь великолепных ребят из Реутов ТВ, наши хорошие приятели, близкие, да? Огурцов и Маркони.
1: Да.
0: Так вот, приходят эти парни на какую-то вашу рэп-тусу давным-давно. Когда вот еще дважды два были в фаворе. В середине нулевых, может быть, в конце нулевых. Приходит на эту рэп-тусу, там Влад Валов, там прочие ребятушки, там и так далее, и так далее. Ну, ладно, Валов, окей, он там со своей сигарой во рту где-то сидел. А остальные, ну, на контакт шли попроще. И вот они, значит, со своими усами и с монобровью
1: было.
0: Подходят в пиджаках и говорят: так, ребят, вы же, вот я смотрю хип-хоп, такие все серьезные, суровые, да-да-да, это мы, это вот мы люди улицы, нас воспитала, там, не знаю, вот, ну, братва и так далее. Ну, давайте тогда вот мы сделаем на камеру один для нашего регионального телевидения ролик небольшой. Встаньте вот так вот, да, вот руки повыше чуть-чуть, да, вот, лицо посуровее. И скажите: мы люди улицы, мы хип-хоп, нами нельзя манипулировать. Они это говорят, ну, подожди, не так уверенно было. Давай вот еще раз. И, в общем, было 8 попыток.
1: Это легендарно.
0: Красавчики.
1: Это легендарно.
0: Так вот, про токсичность. Девушка пишет лайфхак следующий. Однажды я сфотографировала бывшего с какой-то девушки в машине.
1: Ага.
0: И теперь с левого аккаунта скидываю эту фотографию каждой его новой зазнобе. Ты глянь, чё, а?
1: Мы послали сильнейшую.
0: Получается
1: моя
0: так.
1: Моя ты рыбка, моя хорошая. А нечего, правильно. А нечего, тоже мне. Умудрились. Я, знаете, как делаю в наказание? Если, ну, друзья, да, сразу, мне 30 лет, окей? Если с кем-то из своих бывших я вступала в некую немножечко сексуальную переписку, ну, такую, типа, хихик, игривую. Ну, типа, привет.
0: С фотокарточками?
1: Ну, не будем.
0: Ага.
1: Иногда. И если мы плохо расстались, я удаляю все нещадно. Если хорошо, оставляю какую-нибудь одну.
0: А.
1: И все. А если плохо, то я не оставляю себе ничего.
0: Да, цифровых следов, я уверен, оставила много, учитывая, что есть ИИ, сейчас такие вообще найдутся там в ролике.
2: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Хочу. Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекопская, дом 28, строение 4.
12: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
13: Да все без нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Новое радио.
19: Детка, недавно вспоминала нас с тобой.
20: Я грустил.
19: Вспоминал, как я любил тебя до каждого атома своего организма. Я думал, ты одна такая, но оказалось, вас так много.

0: Так, ребяточки, значит, мы сегодня на новом радио. В этот токсичный четверг обсуждаем, как за вас радуются ваши близкие, родственники.
1: Поддержка родственников, да.
0: И если вообще это бывает, поэтому делитесь. Ну, так как четверг токсичный, вы понимаете, что хочется.
1: Мне понравилась твоя ремарка, если вообще это бывает.
0: Ну, как есть.
1: А как тебя вот не поддерживали? Вот, ну, я не знаю, есть, наверное, какая-то история, которая вот обесценена, и ты с ней жила очень долго, и вот, а потом выяснилось, что это все оказывается, блин, вообще не было неправильно.
0: У меня психолог только на следующей неделе, я пока не готова.
1: Фальстарт, погнали.
0: Евгения пишет, бесит эти отношения, когда бабушке рассказываю о любых достижениях, всегда один ответ. Тебе хорошо, тебе все легко достается. Или мы переехали в другой город, а ответ, ну, вообще-то, где родился, там и сгодился.
1: Офигеть, а еще любимые при любых достижениях, а, ну тебе хорошо, у тебя все легко.
0: Да,
1: один
0: да,
1: в один
0: да.
1: Сообщение, я просто читаю
0: а
1: сейчас.
0: А может быть, нам просто его задвоили.
1: Ну вот погнали, я прочитаю дальше.
0: Ну.
1: Когда я пошла учиться на права в автошколу, мои родители устроили скандал со словами: «Да у тебя же никогда машин-то не будет, деньги иди забери, глупость минимайся». Так сложилось, что через неделю после экзаменов я забирала папу из больницы на его машине, и уже вопросов не было.
0: Пу-пу-пу, так оно бывает, Вика да. пишет. Давайте-ка мы наведем порчу на тех приятных товарищей, которые говорят нам с мужем: «Блин, коттедж купили, а зачем такой большой? Теперь столько уборки». Сочувствуем, не повезло вам, ребятки.
1: А отапливать второй этаж? А вообще, вы думали, когда там, я не знаю, за эту территорию платить придется, да? Вот, когда мы купили дом, был скандал. Чего не спросили совета? Ирка написала. Или вот сообщение, смотри, по содержательнее от Кристины. Моя мама должна была приехать на лечение в глазную клинику в другой город. Вот, за пару дней до этого, проходя диспансеризацию, у меня выявили сердечные проблемы. И в поликлинике отвезли сразу же на госпитализацию. Представляешь, как вот вовремя все обнаружили? Так вот, когда я позвонил и сказал маме, что, мам, такая-то история, я сейчас в больнице нахожусь, она говорит: «Так, а что же мне теперь делать? А глаза-то мои кто будет? Кто
0: же?» Это вот. Ужасно.
1: Ну ладно, обидненько. Наверное, это мама ужасно. Просто ляпнула, не подумав. Потом все стало прекрасно и замечательно. Едем дальше.
0: Я недавно слышала историю от своей знакомой. Она дружила с человеком всю жизнь. Знаешь, лет 15, там, типа с детства. Вот им уже по 35, все нормально. И это человек, который радовался и был рядом только когда все было плохо. Но как только все стало хорошо, там началось: «Ой, а что ты так вырядилась? Ой, а что-то ты подозрительно хорошо выглядишь».
1: Слушай, а ведь часто бывает обратная история.
0: Да.
1: Когда все хорошо, друзей много, много денег, много друзей, все звонят, а ну, впиши в клуб.
0: Да,
1: а
0: да,
1: как
0: да,
1: только
0: да,
1: жалобы
0: да.
1: пошло это, и сразу как-то телефонная книжка твоя и не
0: непонятно,
1: нужна.
0: Непонятно, что из этого хуже, ага. если честно, потому что, ну, и они сейчас не общаются именно из-за этого, потому что там от момента, что не хочется никак поддерживать в соцсетях, а сейчас у нас каждый второй блогер, любое сердце, любой комментарий нужен, а до вот этих вот непонятных вообще каких-то комментариев. И...
1: Слушай, Юлечка очень круто на наш вопрос отреагировала. Вопрос ну-ка. Следующий, как за вас радуются родственники? Ответ: никак, мы их не радуем. Юлечка, чудо.

0: радио.
1: Новое радио.

0: Давай уедем. Вы слушаете новое радио Виленс. Меня по-прежнему зовут Эви, со мной по-прежнему мистер Усишкин.
1: Это ты токсичный четверг тогда?
0: Да, я поняла, что когда радостно начала, ей нужно срочно перестроиться, потому что сегодня токсичный четверг. Мне радостно, что вы все так сильно погрузились в тему, что мы совсем забыли обсудить обычные, банальные бытовые вещи, которые вас тоже бесят. Так себя ведете, как будто вас пробки не раздражают.
1: Так они меньше стали раздражать. Школьники-то вот
0: расскажи всем нам, как пробки меньше стали раздражать. Или, может быть, их меньше стало. Расскажи.
1: Да.
0: Расскажи всем, мы все послушаем.
1: Я не нарушаю правила дорожного движения.
0: Да. Ключевой момент. Не знаю, может быть, вас не раздражает то, что вы не понимаете, как одеваться, потому что выходишь очень жарко. Нет, выходишь, если рано утром, то тебе прохладно, днем тебе очень жарко, вечером опять холодно. Вот это мы будем как-то комментировать?
1: А меня раздражает, что ты приходишь домой, а там душно, хотя вроде бы на улице холодно, и должно было бы все остыть, но нет ничего подобного. Крыша раскалилась, окна у тебя на одну сторону и духота.
0: А может быть еще раздражает, когда покупаешь абонемент на год в зал, при условии, что летом не хочешь туда ходить, но тебе говорят, купи, пожалуйста. Ты что, у нас летняя студия, купайся в бассейне, но там в бассейне минус 100 температура, и такая погода, что тебе не хочется туда идти, а до закрытия окончания абонемента у тебя 10 дней.
1: А по беговой дорожке мамочки с колясками ходят, они... люди в кроссовках.
0: Об
1: типа
0: этом
1: тебя.
0: Я, кстати, сказала, и там было много ребят-бегунов, которые поддержали меня и сказали, шуруйте на вот эту, я хочу сказать, пластик, как это называется? На плитку, вот. Шуруйте на плитку.
1: Для кого ее кладет Сергей Семенович? Кстати, когда люди говорят, что все деньги в Капитолии, значит, вкладываются, ничего подобного. Вот смотри, досталось, например, и Чукотке. Там же в свое время Абрамович в порядке наводил.
0: Так.
1: А сейчас, значит, Кирилл Дмитриев... Ну, сказал, что мы в минуте до подписания межконтинентального тоннеля.
0: Что такое межконтинентальный тоннель?
1: Короче, по Беринговому проливу, да, под ним будет мост, тоннель, так называемый, объединяющий США и Российскую Федерацию.
0: Так, что у нас с визами и можно ли будет там ездить?
1: Аляска. Ну, я думаю, по карте тройка прям продолжить должны.
0: Ну да, вот это вот, большая кольцевая, это не оно.
1: Там, да, в ту сторону. Ну, в общем, прикол, что, да, собирать строить и вкладывать туда 8 миллиардов, займет это дело 12 лет.
0: А, ну, к моменту, когда это случится, это слишком далеко загадывает. 12 лет. Я не знаю, что завтра будет. Мне вот планировали на следующую неделю, я не могу расписать. Я очень уверена в том, что будет на следующей неделе. А тут 12 лет. Это мне будет 42? Жесть.
1: Как мне сейчас практически.
0: 42?
1: Да.
0: Какой ужас.
1: Ужас вообще не говори.
0: Какой мрак.
1: С другой стороны, тоннель роют.
0: Какой, подожди, я в 42 уже. Какой мрак. Боже. Я больше не буду сидеть дома ни дня. Я прям сейчас поеду тусить. Клянусь. 42, это уже так близко. Мне плохо.
1: Как раз тоннель уже достроенный будет.
0: Мне плохо. Зачем мне этот тоннель, когда мне будет 42? Я уже буду дома сидеть на пенсии.

0: Посмотри, дорогуша, ты сетуешь на 42, что вот 42 так далеко, но те, кому сейчас 42, ну, или мне, кому еще нет 42, но в обозримой перспективе, мы же прочувствовали вот эту вот атмосферу данной композиции. 2008 год, представь себе, Евровидение, наше, третье место чемпионата Европы по футболу, наше, первое место в хоккее, доллар по 30, билет куда хочешь, легко и просто. Поэтому
1: а ты сейчас что хочешь сделать?
0: Я хочу, чтобы ты радовалась, что 42 у тебя в перспективе будет.
1: Учитывая, что это было, учитывая, что есть сейчас, у меня много вопросов.
0: Прекрасный
1: будет ли это?
0: Период коронавируса, когда мы прохавали удаленку, перестали здороваться за руку и так далее.
1: Нет, я из тех людей, кто вообще не понял коронавируса, потому что я работала на телеке, и я работала. Я не сидела дома на карантине. У нас не было удаленки.
0: Нам тоже пропуска выдавали.
1: Нет, мы также сидели всей редакции, снимали новости. У нас поменялось примерно
0: какие новости?
1: Ничего.
0: Тогда одна новость была. Коронавирус. Ну, сейчас уже никто не помнит.
1: COVID-19. Сразу видно, что ты сидел на удаленке, потому что, понимаешь, там были и другие вещи. Поэтому я не сидела, у меня не было такого, что сидим дома месяц. У меня вообще такого не было. Вообще. Я не понимаю негодования в то время, тем более сейчас, когда вы вспоминаете об этом как о чем-то... Хотя сейчас уже никто не вспоминает об этом как о чем-то ужасном. Единственное, что меня тогда расстроило, что у меня были билеты куплены в отпуск, и мне прислали вместо этого деньги обратно. Сказали, никуда ты, роднулька, не летишь. Сиди дома. Вот это единственное, что меня расстроило. А так претензий не имею. Мне не нравится слушать ваши пенсовские воспоминания, потому что мне было в 2008 году... Ты посчитай, сколько мне было лет?
0: 12.
1: Вот
0: исполнилось
1: именно.
0: В апреле.
1: Поэтому я помню, что мы смотрели с родителями, родители, точнее, с друзьями смотрели в футбол, а мы просто ели чипсы и радовались вместе со всеми. Это все. Поэтому мне вот эти ваши, вот эти бредни сумасшедшего, пенсионные...
0: Враги это все.
1: Вот это вот, что летали
0: в Москве,
1: они куда хотели.
0: Когда, было, ну, не популярно, но просто присутствовало такси, которое называлось «Порш». То есть за тобой
1: такси
0: Porsche приезжали,
1: еще у них,
0: да?
1: Какой-то был.
0: Да.
1: Что еще придумаешь?
0: Еще до собянинской эпохи, я тебе напомню.
1: Я еще хотел сказать, что ты мне еще скажи про Uber-вертолет, но я поняла, что армяне-то совсем с ума сошли, потому что в Ереване можно заказать себе такси-вертолет. Реально.
0: Это когда ты там вина ереванского, и потом домой тебя ведут.
1: Я так и думала. Но ты заходишь в приложение, ты смотришь эконом, комфорт, комфорт плюс, бизнес, ультима, а дальше будет вертолет.
0: Хеликоптер.
1: Ты понимаешь, насколько армяне совсем уже... Я хочу в Ереван только ради того, чтобы...
0: А почему я еще не видел ни одного рилса, где человек себе заказывает и, собственно, вот снимает?
1: Все потому что нищие. Все снимают только скриншот, прикладывают, что это реально есть, но у никого денег нет, чтобы это осуществить. Потому что армянам. Им, видимо, этот вертолет вообще не упал. У них с дачи на дачу они празднуем, что сегодня Рустамчику 777 секунд. И там 100 армян празднуют и шашлык делают.
0: Не, ну реально, человек купил пылесос, и там уже весь дом отмечает эту историю.
1: Да, какой вертолет? Это чисто так, вместо самоката.

0: Я могу ошибаться, но вроде бы у Вани Дмитриенко первый самый вот продюсер, который не докрутил его, да, вот звездного статуса, был тот же самый человек, который раскручивал «Отпетых мошенников».
1: Кто знает, кто знает.
0: То есть продюсер шарит в блондинах, в молодых. Что дальше? Ваня Дмитриенко. Ну, собственно, он-то наверняка предмет токсичности для своих ровесников, одноклассников и так далее. Потому что, ну, нифига себе, молодой, успешный и так далее. Как можно на это смотреть без зависти? Вот скажи мне, пожалуйста. Наверняка все потом рассказывают, что вот я там с ним учился. Он,
1: конечно.
0: Пенек еще тот вообще там, ну, просто пипец. Вот. Ну да ладно, мы сегодня...
1: А мне нравится, на самом деле, друзья, нужно жить так. У меня вот есть два критерия своего успеха, я пока не достигла. Первый критерий. На ВБ должна появиться ростовая кукла Эви, чтобы можно было заказать. Ну, вот Right Round есть, я еще нет, мне есть к чему стремиться. А второе, чтобы мои одноклассники с гордостью говорили: «Эви, а так это одноклассница моя, да, я последнюю сосиску в тесте отдавал всегда в столовке».
0: Угу. Нещадно. Любил с ней сидеть за одной партой и все
1: да,
0: такое.
1: Да, да, но пока ни того, ни другого нет, к сожалению.
0: Как с Лениным, на субботнике 300 человек бревно несли по воспоминаниям. Погнали. Мы сегодня обсуждаем, насколько радоваться за вас могут близкие люди.
1: Да, друзья, родственники, вообще вот все люди, которым вы приходите с радостной новостью, и вот какая у них реакция.
0: Никита написал: в 2019 году с женой наконец-то нашли себе квартиру в Москве, внутри МКАД, пешая доступность к метро, трехкомнатная. Опачки, да? Вообще, ты глянь, выиграли в эту жизнь. Взяли ее в ипотеку, счастливы. Первые друзья, когда узнали, откомментировали следующим образом: очередная кабала, за это будет 30 лет, место не изменишь, нифига. А потом вот заходишь переехать, о, вторые друзья: а зачем вам трехкомнатная? Вот зачем, вас же двое, убираться, там, коммунальные платежи. Вот, при этом и те, и другие живут где-то либо в студии в области, либо снимают что-то. Сестра откомментировала также: ой, а нафига вам трешка? Еще и в ипотеку. Ну, ребят, вы же там пересоритесь, не потянете. Вот, а платежи-то у нас сейчас, хе-хе-хе, какие приятные. Ну, мне кажется, коммуналка столько же стоит, сколько их платеж нынешний.
1: Мне плохо. Вот. Дальше Станислав пишет: работали с отцом в одной организации, через год я получил руководящую должность, родители не обрадовались. Так же, как и не обрадовались, когда перед Новым годом я получил ЗП и премию почти 500 тысяч.
0: Даже я сейчас от зависти
1: немножко. А кто бы обрадовался? Ты уж прости, но тут мало кто обрадуется, если честно. Идем дальше. Там было сообщение какое-то жесткое.
0: Так, ну, счастье любит тишину, окей, популярный комментарий. Ну а что значит счастье?
1: Нет, подождите. Почему?

0: Оп, мы останавливаемся и обсуждаем. Счастье любит тишину. Окей, это если мы говорим о каких-то завистниках или людях, которые вы не знаете. Или когда вот вы в социальные сети выкладываете, и после этого все рушится. Бывает такое. Но это же ваши самые ближайшие люди. Родственники, родители или друзья. Как вообще можно не поделиться? Что это за окружение, которому ты боишься сказать о каком-то своем радостном событии? Возможно, это значит не друзья, не родственники, не родители.
1: Эви Ланд на новом радио.

0: Значит, мы смеялись над девчонками, которые, значит, себе вставляют нити в щеки.
1: Вставляют.
0: И прочее. А тут у нас мужчины тоже отличились. Итак, мужчины начали бить себя молотком по лицу ради брутальной внешности. Такие гайды продают в интернете за 5000 рублей.
1: Я слышал, что некоторые умники себе уши ломают, чтобы выглядеть как борец.
0: Да, да. У меня много вопросов. Мужчины, я предлагаю 5000 потратить на психолога и поговорить про эмоциональный интеллект. А то, как вступать в отношения, у вас мама холодная, а как один раз поизучать тела друг друга, так мама и не холодная, в принципе.
1: По поводу изучения тела друг друга. На что только не пойдет молодой юноша ради коитуса. Пардон, ради того, чтобы произвести впечатление. Вот, значит, парнишечка Александрова зовут из города Орска. В Оренбургской области. Решил устроить девушке шикарный сюрприз, но денег у него, как водится, не было. И он просто вынес из цветочного магазина 101 розу.
0: А как можно просто вынести из магазина 101 розу?
1: Ну, видимо,
0: это же не килька, ты ее не спрячешь.
1: Кое-какие манипуляции были произведены. Вот, залез, видимо, в форточку и вот вынес 101 розу, но девушка не пришла на свидание, не явилась. Что им пришлось, вот что.
0: Пошла бы как соучастница.
1: Да. Фокус в том, что его, естественно, под белые рученьки приняли и дали ему год работ. То есть его не посадили в тюрьму, ничего такого. Дали ему год каких-то там, как это называется-то... Ну, в общем, ему надо было на благо общества газоны там постричь. Да, на что-нибудь типа того. Вот. Ну, что он сделал? Он сбежал. Второй раз его нашли уже в Самаре и уже 30 суток ареста.
0: Ага.
1: Приплюсовали.
0: Ну, слушай,
1: но год работы никуда не делся, да.
0: Я думала, что поменяли на 30 суток. Как будто бы месяцок посидеть прикольнее, чем потом год убираться бесплатно. Не, может, за это платить не будут?
1: Ну, если и будут, то там, наверное, что-то из серии 200 рублей.
0: Расскажите, у вас, вы когда-нибудь были приговорены к принудительным работам? Или, может быть, вы что-то знаете об этом? Платят? Потому что в тюрьме я знаю, что какая-то зарплата получается теми, кто сидит. А вот если вы должны газоны стричь...
1: Надо же как-то рассчитываться. Вот, допустим, ты украл 8 миллиардов, и тебя приняли.
0: И получаешь 200 рублей в месяц. Вот ты примерно...
1: И, в принципе, ты должен рассчитаться таким образом, да?
0: Да, все твое поколение до конца дней своих будет отдавать твой долг за то, что ты, дурилка картонная, что-то там себе придумал. Интересно. 101 роза. Ну, вот опять же, друзья, а зачем мы рисуемся? К чему эти понты? Сходи, нарви сирени. Там штраф всего 500 тысяч был бы. А не,
1: тем более она и не
0: работ.
1: Пришла вообще.
0: Да, но подарил бы другой девчонке. Какой-то он не этот.
1: Короче,
0: ну,
1: чувак,
0: реально,
1: вот тюфяк вообще.
0: Тюфяк,
1: вот
0: реально.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Про Палех, про Акжель и про Оникс еще хочется композицию какую-нибудь. Да.
1: Выборка интересная.
0: Или, может быть, даже про... Ну, много есть каких-то вот еще, которые я не вспомнил нифига.
1: Ну, ты
0: да, техник рисования, поэтому я останавливаюсь и переходим к вашим комментариям. Ребятушки, мы сегодня...
1: Синхронизировались. Мы сегодня обсуждаем, как ваши родственники, друзья, близкие люди радуются вашим успехам и все такое, радуются ли. Но, судя по всему, мы не зря эту тему взяли в токсичный четверг, потому что все, что я читаю, ну, радости я не наблюдаю вообще никакой.
0: В социальных сетях Нового Радио, собственно, ваши комментарии вводятся. Вот, пожалуйста, в 2002 году директор школы, в которой я проработал, работал 2 года, предложил мне поехать в Москву и получить 2-е высшее образование бесплатно. Вот, я поделился с подругой, по совместительству с коллегой с этой новостью, с которой знакома с детства. Думала, что она за меня порадуется и так далее. Она пошла к руководителю со словами, что она этого больше заслужила.
1: Крыса
0: директор
1: какая.
0: Была в шоке. Директор был в шоке. Вот, благо шок длился несколько секунд. После этого подруга пошла в дальнее путешествие, как водится. В итоге у меня 2 высших образования, и подруги больше нет.
1: Я думала, ты будешь ВК читать.
0: А, хорошо, буду. Купила квартиру за наличку. ВК у нас очень богатеев много. Ребят, спасибо вам большое, что слушаете наш эфир. Тут у нас девушка за еду работает и ипотечник. Поехали.
1: Купила... Я работаю вообще-то за воду.
0: За воду, прости.
1: Как мне еда не нужна.
0: Зачем тебе, правда?
1: Я люблю охотиться.
0: Лето готовилась. Вот, купила квартиру за наличку, сказала маме. Мама, у меня сюрприз. Мне это тяжело далось. Много работала. На что мне ответила? Ну, могла бы вообще-то не покупать. Есть где жить.
1: Вот.
0: Светлана пишет. Муж сделал предложение. Рассказала лучшей подруге. Ну, как муж сделал предложение? Любимый человек сделал предложение, будущий муж. Вот. Рассказал об этом лучшей подруге, на что она сказала, да ты что, с ума что ли сошла? Вы всего-то встречаетесь 4 месяца. Ненадежно все. Нет. Вот в этом году у нас 10 лет.
1: Но мысль вообще верная, на самом деле. Она просто насмотрелась рылсов, где говорят о том, что это лавбомбинг. Это слишком быстро.
0: Вот из актуалочки свеженькой, так сказать. Лариса пишет, сын купил тебе машину. Ну и, соответственно, родня со всех сторон. Фу, китайца! Другие, а чё такой дорогущий? Ты чё, подешевле что-то найти не мог? Да и вообще у тебя и старая в порядке была.
1: На самом деле это очень грустно. Вот есть доброе сообщение. Я очень рада, что к 30 годам мое окружение друзей сложилось так, что мы действительно радуемся достижениям друг друга. Круг друзей стал не таким большим, как раньше, конечно, но зато остались именно те люди, которые всегда придут на помощь. Собственно, как и я. Хоть что-то. Это вот первое доброе сообщение за весь вечер.
0: Да не первое, ну просто люди правильно поняли, что мы хотим вот таких ядовитых. Истории, да.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Дэнни! Да! Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва, Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: Где суперхиты?
12: У нас в чарте.
13: Стильно.
11: Где суперновинки?
12: У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
12: 16+.
14: Новое радио.
13: Я

0: Я всю неделю пытаюсь сходить на Майкла, все никак не до него и не схожу, и не дойду. Если
1: а
0: честно.
1: Калинин сходил?
0: Да, я видела, он там уже какую-то огромную постираду написал о том, что да-да-да-да, смотрите, сходите обязательно. Мне попалась куча рилсов про то, что надо сходить. Одна девушка пятый раз на него идет, я думаю, настолько.
1: А ты смотрела «This is it»?
0: Нет.
1: Это финальный вот гастрольный тур, да, значит, у него должен был быть. И там...
0: Хотя, подожди.
1: Офигенный, офигенный. Вот его посмотри дома просто. Суперский.
0: Ты
1: смотришь и понимаешь, как надо работать.
0: Я просто хочу
1: уже опоздала.
0: В кино.
1: А, просто
0: в смысле, опоздала? Ты вот, я понимаю, ты просто в заложниках у своего нового человека. Ты не можешь просто, так сказать, в кино. На меня не надо свои
1: думки перекидывать. Я тебе больше скажу. Я за последние 5 лет, если раз в год какой-нибудь годный фильм появляется... И я в кино оказываюсь, это уже счастье великое. Потому что такую шляпу там показывают. Просто
0: ужас. А вот не надо мне, а я...
1: Шляпу!
0: Ну ты токсик, хотя сегодня,
1: да, сегодня можно.
0: Но меня пугает, что ты сегодня токсик. Обычно ты сегодня не токсик, а все остальные дни у тебя какая-то дурка происходит.
1: Of course.
0: Ну ладно.
1: Мне звонит Виктор Сергеевич из ВК, я его не знаю. Что такое? ВК! ВК! Вы что себе позволяете,
0: а
1: ВК?
0: Вчера мне написал смс-ку человек с неизвестного номера. Ага. Тебе кто-то звонит в ВК.
1: Может быть, что, переговоры закажем с Ялтой?
0: Может быть, мы что-то где-то... Где-то сквозит у нас?
1: Вот, да.
0: Откуда у нас наши данные вообще? Что к чему? Что происходит?
1: Звонки в ВК.
0: Я вообще на звонки не отвечаю.
1: А еще там денежные переводы, может быть, имеются.
0: Я не знаю.
1: На это обратите внимание. Звонками пользоваться не надо. Денежные переводы welcome.
0: Да, если можете переводить деньги, переводите, конечно. Обязательно. Этому
1: приветствую. Нам платные звонки бы сейчас вот туда ввести еще, да?
0: Короче.
1: А Калинин себе сделал.
0: Что сделал?
1: Ему, чтобы написать сообщение, надо звезду подарить.
0: Это в телеграм-канале.
1: Ну да, я и говорю.
0: Ну, сделал. Так это чтобы личное сообщение написать в телеграм-канале.
1: Личное сообщение, да.
0: Да, ну ты
1: фотку
0: можешь...
1: скину, дикпик захочешь, вот прям
0: ну,
1: бери.
0: Ну ты можешь сделать
1: звезду.
0: Это просто в чате.
1: Я могу ему позвонить.
0: Ну ты-то да, но я вообще не понимаю прикол платных сообщений в канале, когда у тебя открыты комментарии. Тебе любой человек может написать бесплатно.
1: Ну, видимо, кто-то не все хочет выкладывать, да.
0: Ну, ты тогда подумай. Так, говорите адрес, я сейчас подъеду. А это не нам, а это просто, к сожалению, не нам.
1: Ух ты, вот это да.
0: Кто-то между собой там какие-то деньги вот эти вот присылает. Присылайте все нам. Ребят, если у вас много денег, мы тоже хотим писать историю про то, как купили трехкомнатную квартиру, и
1: да,
0: за нас никто не обрадовался.
1: А пока даже иранский арбуз себе не позволяем.
0: Кстати, иранский арбуз.
1: Иранский арбуз,
0: не
1: тема
0: надо,
1: вчерашнего дня.
0: Все, и можно я домой уже пойду?
1: Да.
0: Ребят, я пойду домой, ладно? Я желаю, чтобы вся токсичность, она вот уже все закончилась. Если вы смотрели Майкла, напишите мне, я почитаю. Я просто не знаю, я верю Кириллу Калинину как себе, но хочу еще других мнений послушать. Целую.

0: Диксвиленд на новом радио. Жаль, что только два часа. Новое радио.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 4 июня.
1: Новое радио.
0: Все на свете в голове перепуталось, цифры, мысли и так далее, но неизменно ощущение грядущей пятницы. Да, ребятушки, первая летняя обещает быть прекрасной и замечательной, но и четверг также не подкачает. Красивого вечера!

0: самолет. Фрэш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрэш Ток.
1: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
2: Москва.
5: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
5: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
6: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: сейчас скажу, значит, какой сегодня праздник, и ты удивишься, потому что 100% этого не знал. Оказывается, сегодня день машиниста грузоподъемного крана, причастных с праздником. Знаешь, вот так вот поднялся ты наверх, а о том, чтобы в туалет сходить, приходится вот прям целую, не знаю, экспедицию снаряжать. Обалдеть же, правда? Вот, ну ладно, что я сейчас об этом-то? Красивого вечера тебе, с нас красивый музыкальный аккомпанемент. А вот там-то, на верхотуре грузоподъемного крана, какие виды ты сейчас? Вау!
1: Новое радио.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: О да, ребяшки. И супер, что мы живем в наше время. Только что прочитал, что врача, который в середине 19 века убеждал своих коллег, что надо мыть руки, сгноили в дурдоме. Представляешь, жуть какая. Поэтому еще раз повторюсь, радуемся тому, что вокруг нас. Отличного вечера тебе.

Повезло музло, недурно, недурно. Мари Краймбрери на новом радио напомнила о том, каков сезон сейчас. Да, он прекрасный и замечательный. А завтра в это же самое время наверняка наши телеса будут преданы другим планам, другим процедурам. Ну и всему, разумеется, исключительно полезному. Поэтому вперед из песни, как говорится. И напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Просто на новом радио. Эдакий герцог серебряного века, случайно залетевший в наши дни. Ну, по крайней мере, он над этим образом работает. Или, может быть, он не работает над этим образом, просто так органично получается. И вот подобные выводы вот сейчас перед нами в таком кожаном бушлате, весь такой Дракула-Дракула, гелем вымазанный, да в свитере. Слава богу, сейчас этот наряд не актуален. Лето настоящее, летнее. Наслаждаемся в полной мере. Ну а завтра в это же время будем еще чуть побольше, потому что все-таки пятница, даже летом никто не отменял. Красивого вечера.
1: Новое радио.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Парадоксальное чувство одолевает на ночь глядя. Это я даже не про желание пожрать. Вот, знаешь, хочется, чтобы рабочая неделя пролетала быстро и скорее наступали выходные. При этом хочется, чтобы лето шло медленно. Подумай об этом в другой раз.

0: радио.
1: Новое радио.

0: крепче, ближе, мат поближе, без остатка раз.
1: Новое радио. Новое радио. Новое.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
0: Новое радио.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Gayazov Brothers. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

Вот что характерно, самая ядовитая ягода на планете – это волчья ягода, та самая, да, которую мы все прекрасно знаем. Научное название – это волчий ягодник обыкновенный. Ученый, ну вы что, совсем циничные такие, обыкновенный, какой же он обыкновенный? Смертельно опасная штуковина, растет причем вообще повсеместно. Ну да ладно, не будем о грустном, давай о приятном. Чего-нибудь вкусненького надо сейчас есть обязательно. Вот прям вкусненького такого, прям чуть-чуть, прям, чтобы вкусовые сосочки удовлетворить. А потом уже можно и в сторону бай-баюшки-бай отправляться. Данил Михайлов отвечал за саундтрек вечера на новом до сего момента, ушел искать артист.

Новое радио.

0: Первое радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы делаем.

Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Не

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: Я любовь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире,

0: Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: мелодии. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
4: я
1: лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: Утро по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие три минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.

0: Реклама.
1: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
4: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
3: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.